0: компании в компьютере с внесведенным проектом варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
1: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды.

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

А проснувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед, ты найдешь, что искал столько лет.

а споткнувшись, ты пойдешь на восток. Провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед, ты найдешь, что искал столько лет.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Крафтворк. Электростанция. Немцы из Дюссельдорфа. В 1968 году выпускники консерватории Флориан Шнайдер и Ральф Хютер решили поиграть мюзик. А на чем играть-то? На пылесосах. Не, на электронных пылесосах. И вплоть до 1974 года играли авангард, крауд-рок. Там звездочка упала, там птичка сиранула, не знаю. И вот с приходом только Вольфганга Флюра и Карла Бартоса понеслось. Первый коллектив, который использовал только электронику. Ни грамма, ни миллиметра аналога, все в цифре. Даже голос пропускался через авокодер. Считается, что Крафтворк – родоначальники техно. Так что ребята – это люди, которые, можно сказать, изобрели современную электронную музыку, играя ее живьем в 8 рук на первых синтезаторах. Слушаем Numbers с альбома Computer World 81 года. I see the light of time.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Правильно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Def Leppard, по-русски глухой леопард. В 1977 году в Шеффилде четверо юношей в каморке завода по производству ложек решили играть хард-рок. А уже в июле 1978 года они дебютировали в местной школе для 150 ребенков. А еще через два года первый альбом Def Leppard попал в топ-15 Великобритании. Тут америкосы засуетились. Второй альбом вышел, кстати, High and Drew, выпущенный 11 июля 81 года, и определил будущее звучание глухого леопарда. Кстати, Парк Горького — это калька с Def Leppard. Первая группа из металлистов, прочно прописавшаяся на MTV. Мы же заценим песенку с третьего альбома «Фотограф», которая стала визитной карточкой группы. Итак, Def Leppard.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер, но не формат.

стрим. Собственно, стримосмотрители, машу вам двумя лапками. Вот, привет, Васек, привет, Юрка, девелопер, привет. Кто тут второй? Юрка, привет, Серега Даткай.

отдельное приветище. Вот, вроде, ну, кого пропустил, ну, не обижайтесь. Вот, смотрю у нас в чате, на неформатке Вадик нарисовался. Здравствуй. Вот,

чуть-чуть сдвинуться. Сдвинуться чуть-чуть сюда. Вот, и... Нет, надо камеру лучше сдвинуть. Сейчас, ребят, я настроюсь, а то меня же тут не просто так не было. Меня не было в ашпе. Вот. Вот так. Вот, отлично. Теперь мне удобно, и я посередине. А то мой перфекционист внутренний, он прям лютует. Вот, я, короче, насобирал треков чуть больше, чем на эфир. А поэтому сегодня будет эфир чуть-чуть удлиненный. Вы уж не обижайтесь. Вот, теперь расскажу, чего еще. Я выяснил, что у нас прям четко эфир делится на далекую временную зону, да? На далекую временную зону, на Питер и на Москву. Прикиньте? Вот так вот получилось. Москва, Питер и далеко. Вот, поэтому начну я сегодня с далеко. Сразу, честно говорю, я практически все треки не слышал. Ну, я слышал только два трека, которые у нас вышли у нас на лейбле Неформатки. Их я слышал. Все остальные песни я не слышал. Не слушал. Поэтому буду слушать вместе с вами. Так, Вадик пишет: музыка громковата. Так, давайте мне напишите. Мы вчера тут колдовали с музыкой. Правда ли она громковата или так кажется только Вадику?

какие вспомню. Вот, вы не стесняйтесь, комментируйте. Серега Омский, здорово, здорово, дорогой. Группа Тюленева, привет. Вот, я не стесняюсь, кидаю вам ссылки. И чего? И все, и радуемся жизни. Собственно, поехали. Ставим, слушаем. Группа Foo Fighters, Хабаровск, каждого касается. Так, ну-ка подождите, а Руслан там какую-нибудь сопроводиловку писал? Или нет? Нет, написал трек со второго альбома группы Foo Fighters. Все, ставим, слушаем. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.

соскучился. Как я вас люто ненавидел еще 2 месяца назад. Вот, а сегодня прям я чувствую, что я по всем соскучился. Вот, песня класс, пишут нам. Так, что там, Алиска? Ну, во-первых, хочу тебя поздравить с днюхой. Да, я помню. Я помню, что тебя надо поздравить с днюхой. Вот, я тебе желаю быть умной и красивой, чтобы какалось твердо и мысли были светлые. Вот, ну и чтобы близкие твои все не болели, а все остальное ерунда. Все остальное наворуем или купим. Вот, поздравь. Давайте тоже Алиску поздравляйте все срочно, срочно. Вот, что я хотел, я что-то хотел жутко мудрое сказать, и потом увидел Элис, и все, и у меня прям улыбка расплылась, и я поплыл. Так.

Вот, а все остальное, тут я ругаюсь прям как хочу. Вот, так, что еще? Что, все, я все основное сказал. Теперь что, Игорян, привет! Ну, здорово!

катается или нет. Мой стоит сугробом. Я его закопал под снег. Все, деньги кончились. Поехали дальше. Друзья, дальше передвигаемся по часовой зоне, по временной зоне из Хабаровска прямо в Барнаул. Вот, и сейчас, так, сейчас я, что я? Я, во-первых, Руслана закрою, да? Закрою. Да, ну, конечно.

вокал. Наконец-то появился вокал, и, собственно, группа-то зазвучала. Вот, и буквально прям вот, я не знаю, может, недели 2-3 назад этот трек вышел на лейбле «Неформатное радио», называется «Седьмой этаж». Собственно, ставим, слушаем, он уже... А, нет, он еще. Вот теперь он уже в ротации. Он уже в ротации. И про трек, что они написали? Ничего они не написали, собственно. Вокал Вика Катаева, автор музыки слов Дим Коробкин, сведение Степанов Александр. Собственно, ставим, слушаем. Поехали, ну а вы комментируйте. Так, где кнопка «Поехали»? Вот же. И махнул рукой.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:17:51 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня уже. Так, вот смотрите, пишет нам Рипс, раз, два, три. Мне кажется, чего-то не хватает в песне. Ну, а так нормально. Слушай, я тебе честно скажу, я эту песню ослышал, потому что я ее выкладывал на цифровой площадке, я ее послушал раза два, три даже. Вот, поверь мне,

А оказалось, что им всего лишь не хватало женского вокала. Вот. Подачи, да, потому что Димон, он у нас такой, чувак у нас прямолинейный, ну и, соответственно, поет он тоже по линейке, вот.

Джексона. Вот, а сейчас у них, понимаете, появился вокал, появилось прям вот, и я думаю, у них появилось желание. И появилось желание дальше что-то. Поэтому дальше они будут развиваться, и все будет только лучше и лучше. Вот, теперь есть стимул. Так, что? Ну так-то песня нормальная. Не те рокеры нынче. Игоря, нормальные

которых, вот кто мне сейчас резко скажет, прям вот без гугла, за того я выпью. Так быть, во, нашел. Так,

договориться. Потому что у каждого своя правда. А засилие фейков и обмана в информационном поле о том, как становится сложно отличить истину от лжи. Вот такая вот серьезная песня. Вася Вехов, привет!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21-26-19 на моих зеленых системах.

Хочу сказать следующее. Группа 18+ стала хорошо звучать. Стала хорошо звучать. Ребят, я вас поздравляю. То ли вы нашли свой звук, то ли вы...

между ног, я противник. Не люблю я этого. Так, что там еще у нас? Все, крутая песня. Так, Колка пишет, на неформатке видео недоступно. Face Pink Kiss. Слушай, Коль, я не знаю, в чем...

Коль, я тебе объясню. Почему-то, когда идет стрим, то на сайте его не видно. Я не знаю, с чем это связано. Это какие-то причуды Ютуба. Вот, но как только я нажимаю кнопку «Остановить трансляцию», то трансляцию сразу на сайте видно. Вот, я не знаю, с чем это связано, поэтому кто хочет смотреть трансляцию, то ну, или напрямую на Ютубе смотрите, или смотрите во ВКонтакте. Вот.

фанки нашего с тобой времени, да, это же что? Это был протест. Это был протест, ничего было нельзя. Вот, а нынешние панки, они, у них теперь панк ассоциируется с музыкой. Они панки по музыкальной части, а не потому, что они, вот, могут

у нас все еще Питер. У нас все еще Питер. Группа фильм. Группа фильм прямо сегодня. Прямо сегодня.

Так, Василий, что тут у нас написано? Место для тебя, стихи Александр Масальский, музыка Александр Масальский. А, ну еще. Поет Василий. Вот, а я думал, это предисловие какое-то для трека, но нет. Вот, давайте, ставим, слушаем. Поехали, Питер.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.36, 12, 13, 14, 15, 16. Ну, вы поняли, да? Вот.

сказать только одно, очень спокойно. Ты очень спокойно нам рассказал про спокойную музыку. Я с тобой согласен. Я с тобой полностью согласен, она очень спокойна. Халянова пришла в новых тапках. Ну, счастье, полное ведро. Как показать? Вот, вы видали такие тапки? Это же, понимаете, я не зря раку пишу. У меня баба стала хиппи. Вот. Так, что там? Хорошая песня, красиво сделана. Лирика это замечательно. Я тебе больше скажу, Рип, сразу смотри. У Васи целый альбом мы выпустили. Там одни стихи. Там стихи. Там не музыка, не песен. Не, музыка есть.

самом деле это охрененно огромный срок. За 25 лет, я не знаю, можно расколотить коллектив просто об стол, да? Люди расходятся, сходятся, женятся, разводятся, снова женятся. Как Паниковский говорил, я тебя куплю и продам, еще раз куплю, еще раз продам, но уже дороже. Вот, поэтому я тебя поздравляю. Итак, Миджи, трек называется «Живи». Где-то у меня, господи, где у меня этот Миджи? Вот он. Так, что у них, сопроводиловка есть? Нет. Новый трек Артура Курникова и группы Миджи «Живи». Все, ставим, слушаем. Собственно, Питер, я хапаю ссылочку. И полетели.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:44:30 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, Артур, ну красавчик, красавчик, красавчик, дружище, слушай, я тут за эфиром тарахтел, видимо, ты не слышал. Ты мне расскажи, что, ну, то, что ты папа, это я знаю, это я знаю. Последние вот 2, 3, 4 песни, которые от тебя долетают до меня,

Вот. Так, смотрите, Васёк пишет, Артур и Шимиджи молодец, красиво с ним уже одну песню представляли здесь совместно, «Дорога к солнцу», надо еще будет одну лирическую показать с ним и с Малой Шейном, «Взлетай душой». Так, что там, хорошая песня, хорошо спета, стоит за такую музыку хвалить. Так, что там, Алиска выполняет трек, выполняет работу Артура и кидает ссылку на Миджи Арт, потому что Артурище подтупливает. Так, Руслан пишет, лучшая песня на данный момент. Вадик пишет, красивая песенка.

0: есть.
1: Нет, не академический, не соглашусь. Не соглашусь, но классный вокал. Я говорю, вот я сейчас за эфиром перечислял, вот на моей памяти три таких вокала. Вот Артур, да, а потом наш туляк Мишка,

что тут? На струны души ложится. Да, Мишаня пишет, олдскулы сводит, и это хорошо. Так, Артемка пишет, заходит трек по ходу. Да, хорошо зашел трек, замечательно зашел. Да, Гришин, да, спасибо, Вов, я уже вспомнил. Года в лирику затянул. Да ладно, тебе-то еще в старперы переобуться. Ладно, я тут еще попердываю, жалуюсь на жизнь периодически. Тебе еще рано. Нет, я так подозреваю, я стал таким...

братан. Вот, поехали дальше. Поехали дальше. Так, далее у нас кто? Вот же, далее, это сейчас будет бомба. Бомба. Для кого-то бомба. Ну, по крайней мере, для Надии. Надия зовут ее, Дарьячук. Группа Нади. Вот, для нее, я думаю, это прям знаковый шаг, потому что это совместная песня с нашим, понимаешь, Юлианычем. С нашим Юрием Юлианычем Шевчуком. Вот, группа Нади, трек называется вот «Через точки». M.Z.I.T.V. Вот, мзив.

отечественного рока. Вот тут очень большое, как это называется, вступительное слово. Я вам сейчас ссылочку кину, если вам захочется, вы прочитаете. Вот это.

не поправляешь. Не поправляешь, как положено. Вот, ну пусть будет мазив. Ладно, я не потому, что обидеть хочу, но, наверное, так оно и должно называться, да? Вот, поехали, ставим слушать.

ну куда тут? Ну понятно, что уровень. Понятно, что все шикарно сделано. Все, трек уже в ротации. Уже в ротации. Так вот, Вадик пишет: круто! Что там у нас? Рипс раз, два, три пишет: рок прям круто, слушал бы вечно, хорошо сделано, не ожидал сначала. Так,

дальнейшем. Поехали дальше. Ну, собственно, все, с Питером я на сегодня закончил. С Питером я закончил. Перебираемся в Москву и ближайшее Подмосковье. Далее у нас что? Далее у нас наш большой косолапый друг, большой ногами. Да. Безымянная звезда называется трек. Сейчас я его найду. Где он там у нас? Вот же. Вот. Так, что они написали? Да ничего они не написали. Сингл к альбому «Холодные сказки». Весь альбом ждем в апреле. Вот так вот. Итак, ставим, слушаем. Безымянная звезда, большой ногами, Москва. Поехали, поехали. Собственно, сейчас я эту гадкую мышку выловлю. Смотрите в мониторе, как я. Вот она. Все, у меня есть, знаете что? У меня есть вот такая штука. Я ей могу тыкать прямо в монитор. Смотрите. Тынц.

мышку гадскую. Вот. Ну что, Димка, ну поздравляю, ну очередная красота, ну честно. Я сейчас наушники не одевал, но я слышу, что красиво. Я потом послушаю отдельно. Вот. Так, Алиски пишет, хорошо, но мало. Мешаем тюленям, пишет, большой ногами, респект.

пою. Вот, все. Так, большой ногами закрываю. Далее у нас кто? Далее у нас наш друг.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, 22.08.31 на моих зеленых системных. Вадик пишет: хорошая песенка. В лирику точно пойдет. Слушай, я не знаю, ты за кадром слушаешь или нет. Я тут. Не, все классно, прям все чудесно. Я прям кайфанул. Мне знаешь, что показалось? Ну, может, мне просто кажется. Вот, там басок такой интересный звук. Какой-то прям он не классический. Но мне, знаешь,

на ночной пикнул. Все. На трех плейлистах болтает уже. Так, что там у нас? Витя нарисовался. Здравствуй, друг. Здравствуй. Пишет отличная песня. Так, Алиска пишет.

этой глубины чуть-чуть. Вот есть так, я не помню, по-моему, молодежь его рэперы называют 808-й, что-то такое, как, когда вот он оттуда, снизу, прям бум, по диафрагме. Вот, вот этого чуть-чуть добавить в состояние, а громкости не надо, он прям хорошо. Просто звук интересный, ему не хватает киночка. А так все остальное чудесно прям звучит, все, все сбалансировано. Вот.

несу какую-то ересь. На самом деле все хорошо. Вот, ну попробовать, мне кажется, можно попробовать, послушать. И если не понравится, тогда оставить как есть. А если понравится, то Зухеру прислать этот... Чё ты мне никак, этих лангустинов ты мне никак не довезёшь. Вот, ладно, поехали дальше. Далее, следующий наш москвичи, группа Тюленева. Вот, причем это группа Тюленева.

дорогие подруги, только что у нас отзвучала группа Теленева, Мишаня. Вот те тут пишут: отличная песня, и сама по себе чудесная, сделана великолепно. Вовчик пишет: грустновато, грустновато.

когда кто там и хвалит, кто-то там кого-то за то, что хвалит тот кого-то там. Вот, рассказал. Чуете, да? Вы чуете, какой уровень образования? Вот, вот!

Так, ладно. Что там? Вот хорошая песенка. И все, и больше нет комментариев. Что-то вообще мало. Так, ладно, Тюленева, группа. Вы в ротации на лирике, на основном. Ну и в ночной давайте тоже, чтобы там люди хорошо, крепко спали. Так, что? Едем дальше. Далее наш друг Серега. Так, спрашивает Алиска, только у меня зависло. Что у тебя зависло? Расскажи мне. Что у тебя зависло? У тебя стрим завис или радио зависло? Что у тебя зависло? Вот.

Кто? Давайте, рассказывайте, кто уже отправил Чикатилку? Кто? Кто? Кто Чикатилку отправил? Сегодня же, 14 февраля, расстреляли Чикатило. Да. И сегодня все маньяки собираются в лесу на полянке ночью и передают друг другу Чикатилки. Вот. И сегодня у нас будет такой замечательный эфир. Так, ладно. Серега, скажи, душа называется трек. Я не слышал, я честно говорю.

представляете. Так, лирично, очень красивый, с отличным текстом. Ну, вообще, я на самом деле, я за Серегу даже не сомневался. Я даже не сомневался, поэтому как бы прям вот

что там еще? Омский, молодец, пусть привет передаст от меня Белоусу Саше, Вячеславу Онварду. Да, от и Онварду, и от меня Онварду привет передавай там, блин.

мы договорились жрать креветки. Жрать креветки, они пошли, надо были креветки. А меня под белые рученьки с фестиваля увезли. Они пришли, а Зухера нет. А креветок целый ворох. И знаете, что они делали? Они уселись.

до пояса. Вот, я уже прям натуральный был Дед Мороз. И тут она приходит с работы, а я бороду в угол уже поставил, все, уже сбрил. И она: так, это...

честно говорю. Но это же последняя песня программы, значит, что значит хедлайнер? Вот, более того, этот человек, который мой земляк, да, это группа «Продолжаем», это Вовка, понимаешь, Горельцев. Это человек, который, с которым я даже играл вместе, да? Так, стоять, Зорька. Вот, с которым мы начали репетировать программу, и потом Зухер все бросил, потому что, Вовка, прости меня, засранца, ну, у меня так жизнь просто сложилась.

Вот, и давно он ничего не выкладывал. И тут я прям смотрю, раз, лежит песня. Продолжаем. Будильник. Вот, поэтому давайте вместе послушаем этот будильник. Вот.

этот Сигаряном свести, пусть он Вовке в 5 утра звонит. Пусть он Вовке в 5 утра звонит. И все. И все будет запипить. Так, я тут сейчас весь в размышлениях, чем завершить, понимаешь, такой замечательный вечер. И мне кажется, пришла мысль. Не, просто у меня в этом компьютере нету ничего заготовленного. В тех компах у меня же все было. Вот, а тут у меня вообще ничего нет. Но у меня здесь есть. А, нету! Офигеть! А, нет!

светлого будущего. Вот. Я как-то зашел в какой-то клуб, я не помню, в какой, честно, я врать не хочу. Скорее всего, это был М2. А может, что-то другое.

телевизор, телевизор, авиа, хорошо. Так, что там еще у нас? Песня подбадривает. На пианино лайтово.

на мастере, наверное. Наверное, даже уже на мастере. Покрутить эквалайзером. Мне кажется, даже этого будет достаточно. Вот, чтобы он чуть-чуть, как тебе сказать, появился.

0: барабанщик. Вот, он перекрикивает все. Поэтому это он запах. Ладно, друзья, ну что, давайте я сейчас радиослушателям говорю, дорогие радиослушатели, сейчас я включу песню, после которой включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Услышимся с вами следующую среду, ну, конкретно со мной, вот, в 21.00 в программе «Неформатный миксер». Вот, а на стриме я еще поболтаюсь минутки две, вот, а с радиослушателями прощаюсь, всем пока, друзья. Я надеюсь, вам было сегодня хорошо. Ну, сегодня мы чуть подзатянули, но на самом деле мы всего-то на 10 минуточек задержали. Все, радиослушатели, всем пока, на стриме я еще пока поболтаюсь.
1: Неспешно уходит лето, в окна стучится осень. Не будем думать об этом, да никто и не просит.

яркое масло. Он плеснет свой напиток вкусный, и каждому будет счастье. Но мешая событий гущу, не забывайте все же, Захар человек пьющий, значит, обмануть не может.

и тети. Кто узнал, забудет едва ли. Захар, да он такой. Здесь нет никакой морали, морали здесь нет никакой. И мешая событий гущу, не забывайте все же, Захар человек пьющий, значит обмануть.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

Вчера, сегодня и всегда, в эпоху смрадного застоя, разрухи, нищеты, стыда, страна нуждается в героях. Вот подковал левша блоху. Данила мастер высек чашу, их имена не на слуху. В ходу другие персонажи. Теперь в фаворе богатырь, конь вороной, копье и латы, мечи блестящие остры, и свист стрелы, и звон булатный. Герой обязан воевать на дальних чуждых континентах, где делят деньги, нефть и власть. Вожди, эмиры, президент.

дорогие! И остается без ноги потенциальный олимпиец. И подвиг свой осуществив, герою нужно, безусловно, не жить в достатке и любви, а быстро и красиво сдохнуть. И дети впитывают яд, что агрессивно льется в уши, не в силах глупые понять, создать труднее, чем разрушить. Многоэтажный дом взорвать один кретин вполне способен, а вот забрать его назад рабочих требуется сотня. Легко детей войной увлечь, но об одном я точно знаю: однажды взявший в руки меч на серп его не променяет. Тот, кто при помощи АК копейку выручил когда-то, не станет более пахать. Он так и сгинет с автоматом. Сол неотесан и дрочлив, он в этом корень всех трагедий. Свои богатства не взрастив, за ними двинется к соседям. И вот тогда, земля, держись, плевать на силу и сноровку. Сражение выйдет не на жизнь, и в ход пойдут боеголовки. Позвольте ж, граждане, узнать, что за нужда в таком исходе, чтоб всей округе доказать могучесть своего народа. Пора признать, спаситель наш не тот, кто шашкой машет ловко, а физик, химик или врач, что никогда не брал винтовку. Не тот громила без мозгов, что грозно напрягает бицепс, а академик Королев, Ландау, Юдин и Капица. К образованию подход необходим в стране серьезной. Нет, проще порождать лозо и жечь в утробе паровозов. Чтоб жить и снова процветать, есть смысл сменить приоритеты, начать казармы разбирать и строить университет.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Он появился на свет в семье шахтера Томаса Вудварда и получил имя в честь отца. Само рождение не обошлось без косяка. Акушерка подумала, что он мертворожденный, и уже собиралась, так сказать, сообщить об этом матери. Но бабка вмешалась, взяла ребенка за ноги, окунула головой в ведро с холодной водой, потом покрутила вокруг себя, и вуаля! Мы все радуемся уже более 55 лет, слушая его голос. Это ж хрень какая! В 12 лет чел переболел туберкулезом, 2 года сидел и лечился дома, не выходя на улицу, и слушал музыку. Вы представляете? Мы живем! Мы можем посмотреть и послушать человека, который пел дуэтом с Элвисом Пресли и конкурировал с ним в хит-парадах в одно и то же время.

В 1970 году хит-парад Billboard Элвис был на 78-м месте, а Том Джонс на 91-м. Вот такие дела. Это вам два короля пели. Том Джонс. А вы думали, я про Элвиса травить буду? Пресли? И так все знают. Но все рок-н-ролльщики в чем-то одинаковы. Все прошли через кучу хрени, наломали дров, сожгли мосты. И чего там еще? Кто там что делает? В 16 лет женился, так как заделал себе сынулю. Том устроился на перчаточную фабрику. Потом пошел на стройку. Рубить уголек по состоянию здоровья, к сожалению, было запрещено. А на стройке он и подкачался маленько, ну, таская кирпичи. А в выходные выступал со своей группой Томми Скоп энд Сенаторс по кабакам и ярмаркам Южного Уэльса. Че, платишь 5 фунтов на всех за выступление?

Первый успех пришел в 1965 году и сразу вывел Тома Джонса в высший эшелон эстрады. С 1967 года по 2011 он регулярно гастролировал и выступал в Лас-Вегасе. Пел дуэтом с Чаком Берри, Литл Ричардом, Дженнис Джоплин. В прошлом году выпустил новый альбом с новыми песнями. В передаче «Голос Великобритании» есть такая. Уже 10 сезонов сидит в жюри в качестве наставника. Пока есть время, цените это. Том Джонс, Дженнис Джоплин, «Rise Your Hand».

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Жизнь моросит декабрьским дождем, плюет на землю небо мокрым снегом. Ошибки прошлые резинкой школьной трем, и свой вопрос суем к чужим ответам. Деревья наготы своей стыдясь, ждут вечера, чтоб спрятаться в потемках. Сердец людских растрепанная бязь, под зимний дождь расстелится пеленкой.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думал, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системных. Сегодня четверг, а это значит, что очередная программа «Без воды» в эфире. Как я вчера и обещал, сегодня в гостях у нас замечательные девчонки, группа «Ключевое слово». С вами диджей Костецкий, с вами диджей Зухер, наша Аська 96.4.7.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатный Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, в Вайбере, в WhatsApp, +7 902 75 30 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Костик, здоровайся, рассказывай, кто у нас сегодня в гостях.
1: Ура, ура, ура, трижды ура. Почему? Потому что, слава тебе, Господи, программа «Без воды» все-таки вышла в эфир неформатного радио. И у нас, как мы и обещали, очень интересный коллектив, с которым мы уже давненько созвонились, но не получалось встретиться. Сегодня все-таки эта встреча состоялась. Ключевое слово, друзья мои. Ключевое слово называется коллектив, и ключевое слово здесь «ура» по всем параметрам. Привет.
2: Привет.
3: Всем привет.
1: Ну, во-первых, давайте сразу мы, обычно мы коротенько и быстренько, вы представляетесь, откуда, что вы, и после этого мы послушаем первый трек, после чего уже начнем полноценное общение.
2: Окей. Группа наша зародилась в Красноярске. Зовут меня Ирина Шапошникова, рядом со мной сидит Александра Фигуровская.
3: Прямо да, это я.
2: Мы так же сели, как на сцене обычно садимся, вот мы в такой же последовательности, вот. Композиционные, так и сели, да. Ну что, мы родились в Красноярске, жили в Красноярске, начинали все это тоже творить в Красноярске, потом переехали в Москву в какой-то момент, в 2010, насколько я помню, году с нами это случилось. Но мы сделали это через Питер, правда, да, полгода мы прожили в Питере. А потом, собственно говоря, из Питера уже перекочевали в Москву и здесь, в общем, до сих пор. Пока никуда не планирую.
1: Ну, ты знаешь, я тебе скажу, не расстраивайтесь. Очень у многих получается через что-то попасть
2: да,
1: в Москву.
2: Да, да, да.
1: Так что все хорошо, все на самом деле правильно, как должно быть в математике. Я предлагаю нам сейчас размочить эфирчик. Как называется первая композиция, Зухер?
0: Первый трек у нас вот именно тот трек, с которого я начал, и лично я начал свое знакомство с группой «Ключевое слово». Правда, тогда он звучал в акустике. И вот, девчонки, не в обиду вам, мне вот тот вариант нравится больше. Но, так как сегодня у нас полноценный электрический альбом представлен, и, в принципе, с ним мы и будем весь вечер работать, называется... Ну, ладно, не будем говорить, как называется, давайте начнем все-таки с песни. Песня называется «Метель». Поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, размочили эфир, и Сашка с криком «Ой, сейчас!» куда-то побежал. Саня, ты вернулась?
1: Все вернулись.
0: Ну, что? Что вы мне скажете на мою критику вашего трека? Давайте с этого начнем. Вот, ну, вам как больше все-таки? В электричестве нравится или все-таки что-то не нравится?
1: Если честно, от этой песни нас немножечко уже подтряхивает самих, потому что, ну, как только она написалась, мы ее исполняли, да, на каждом мероприятии, где нужно было спеть, там, не знаю, одну песню или 10 песен, все равно в каждом из этих сетов была метель. Поэтому вот сколько лет, наверное, 6 она существует, или, может быть, даже 7, за это время она успела нам сильно, конечно, поднадоесть, и мы стараемся даже не петь ее в последнее время.
0: Я тебе скажу больше, вы обречены ее петь на каждом концерте, потому что это у вас знаковая песня, и, на мой взгляд, это прям вот хитяра, хитище. И именно прослушав ее, люди начинают слушать дальше «Ключевое слово».
1: Так, ну у нас в планах написать еще несколько песен.
2: Хитов.
1: Да, более того, уже есть, ну, какие-то песни, которые могут заменить в этом плане «Метель». Слава Богу. Вот, но это очень приятно, что она в акустике нравится больше, чем в электричестве, потому что чаще всего мы, конечно, поем ее в акустике. Ну, практически всегда мы ее поем в акустике, потому что электрического коллектива у нас сейчас как такового нет.
0: Вот, прям сняли вопрос с моего языка. Хотел спросить, набрали ли вы уже себе ребят талантливых и верных?
1: Ну, как сказать, набрали. Мы, например, все еще чувствуем, что Сережа, басист, например, наш, Сергей Васильков, что он как-то, ну, с нами. Если мы его позовем, то он придет к нам с радостью. Ну, не знаю, насколько это...
3: Я прошу прощения, Сергей Васильков, это который Зайка.
1: Зайка, да.
3: Угу. Вот. Не, я просто так, это вроде Пасха прошла, но... как бы Зайке после Пасхи самое время прийти.
1: Ну...
3: Ох, хором, ну.
0: Скажу тебе больше, песню «Зайка» они из эфира исключили.
2: Но это не по этой причине. С нами произошло.
1: Песня «Зайка» к «Зайке» не имеет никакого отношения.
3: И вот только что Сергей Васильков, блин, порвал струны на бас-гитаре и сказал: «Ах так, больше к вам никогда». Вы мне скажите, пожалуйста, когда у вас получилось, вот вообще сформировалось в голове желание умчать из Красноярска и начать покорять Москву?
1: О, это была очень такая история... Ну, простая.
0: Я знаю, какое-то время вы существовали в двух городах одновременно, да? Сашка, по-моему, сидела в Красноярске.
1: Нет, все было наоборот.
0: А, наоборот.
3: Радио «Шансон». Сашка сидела в Красноярске.
2: Ну, это же Сибирь, там все сидели. Так или иначе.
0: Там люди делятся на две категории. Те, кто охраняет, и те, кого охраняют.
3: И те, кто поженились между собой, третья категория.
1: Нет, мы ничего про это не знаем. Мы действительно часто ездим в Красноярск, но сейчас реже, но первое время, первые годы мы прямо по нескольку раз в год это делали, а вообще это слишком далеко, чтобы так часто туда ездить. И у нас нет таких денег, которые мы можем тратить на дорогу. Вот. А вообще мы переехали по простой причине. Я решила, что я хочу учиться в литературном институте имени Горького. И документы нужно было подавать в апреле-мае, тогда мы и переехали, собственно. Я подала документы, и мы до сентября, пока мы ждали, примут меня или нет, ну, там, понравятся мои работы или нет, до сентября мы сидели в Питере и просто, ну, ждали моего зачисления. Потом меня зачислили, и с 15 сентября я вышла на учебу, и мы переехали в Москву. Все просто.
3: У меня один вопрос. Каким образом целый коллектив может переехать из Красноярска в Москву за счет поступления одного человека? Это лично для меня. Куда мне нужно поступить, чтобы перевести очень много людей в столицу?
2: Ну, много там. Нас всего двое.
1: Да, давайте сразу проясним. Наш коллектив вот в том виде, в котором мы существуем с 2005 года, это я и Ира, нас двое.
2: Хотя мы упорно себя называем группой.
1: Да, это наша фишка.
0: Не, ну это уже группа, больше одного, это по-любому группа.
2: Вот и мы так тоже решили. И время от времени к нам как-то какие-то музыканты, в общем, как-то прибывают, потом убывают. В общем, это все время текучка, а вот наш дуэт, он, в общем, стабилен.
1: Нерушим, да.
2: Да, уже, прости господи.
3: У меня прям зародилось два вопроса, но я считаю, правильно им задать будет после композиции следующей, которую мы послушаем. Какая она будет, Зуфер?
0: Прыгай.
3: Ох, ну как раз вот у меня и вопрос там был, ну, как раз насчет того, что как здорово, хорошо и прыгать. О чем эта композиция, будете сейчас говорить или после поговорим?
1: Давайте послушаем, зачем будем рассказывать, о чем песня перед песней. Вдруг все станет понятно и не придется ничего говорить.
0: Понятно, поверь, не станет.
3: Сохраним интригу.
0: Костик все равно спросит, так о чем все-таки была песня. А итак, ставим, слушаем, группа «Ключевое слово», трек называется «Прыгай», поехали.

0: Итак, друзья, добрый вечер еще раз. 21.15 на наших зеленых системных. Сегодня у нас в гостях группа «Ключевое слово». Наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, WhatsApp, Viber, плюс 7-902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Задавайте вопросы девчонкам, давайте уже общаться, потому как осталось у нас целых 45 минут. Вот, и...
1: Урок в школе.
0: Да, целый урок в школе. Целый урок в школе. И этот урок мы сегодня посвящаем тандему. Тандему «Ключевое слово». Во, я вам новое название придумал. Не группа. Пусть это будет тандем. Костик. Костика мы потеряли, по ходу дела. Девчонки, расскажите. Вот вдох-выход. Вдох-выход. Я изначально, когда картинку вешал, мне почему-то казалось вдох-выдох, потом пригляделся, я уже старенький, смотрю, вдох-выход. Это специально или была опечатка и вам понравилось?
2: Это специально. Мы долго думали над названием. Мы прямо...
1: Мы вообще очень долго думаем над всем по возможности.
2: Ну да.
1: И это, в общем, да, была такая игра слов. Специально придуманная, специально... реализованная.
0: То есть символики никакой не присутствует?
2: Почему? Символика присутствует. Так как это наш первый электрический альбом, для нас это было, ну, был такой новый интересный опыт, и это как бы вдохнул и пошел. Ну, то есть такой шаг в неизвестность. Ну, наверное, понятно я объяснила.
0: Более чем. Слушай, ну и стандартный для всех. Мы всем группам задаем этот вопрос, наверное, все задают этот вопрос всем группам. Как придумалось название, как, чего, вот почему, из-за чего, кто был виноват?
1: Ну, мы долго думали.
2: Нет, на самом деле, это вот не тот случай, мы вообще не думали в плане названия, мы решили, что мы подумаем потом, но пока мы назовемся «Ключевое слово», потому что нужно было для какого-то мероприятия просто себя как-то назвать. И мы решили, что вот пока мы побудем ключевым словом, а потом мы подумаем еще и придумаем хорошее название. Ну, как-то прилипло, и все, и уже никуда не деться. Стало понятно сразу, что мы уже никуда от этого не уйдем.
3: У меня один вопрос, девчонки. А вот монофтонгизация дифтонгов – это что такое?
0: Это тебе с похмела научиться выговаривать.
3: Нет, это первоначальное название.
1: Это было тоже альтернативное название.
3: Как бы. А что оно значило? Мне вот одно интересно, что это за значит, такое интересное?
0: Это значило, что они еще подумают.
2: Нет. Ну, это процесс в языке объединения двух, ну, дифтонга, там, двух букв в одну. Да, но это чтобы понятно было.
3: Я, честно говоря, подумал первый раз то, что кто-то упал лицом на ноутбук.
1: Не-не-не.
3: То есть это было осознанное название.
2: Да, конечно. Мы бы его оставили, но это как-то не по-взрослому. Я думаю, далеко бы мы с ним не ушли.
3: А как вообще случилось так, что две девушки сложили рок-коллектив, достаточно такой хороший? Как вообще вы встретились изначально?
1: Как видно из названия, монофтонгизация дифтонгов. Встретились.
3: А, ну сейчас абсолютно все 17 тысяч слушателей. О, господи, какой ты глупый ведущий, неужели ты не понял сразу?
1: Короче говоря, встретились мы на третьем курсе филфака. Не, на самом деле раньше, но так познакомились, что-то начали вместе петь. На третьем курсе, да, филологического факультета Красноярского государственного университета, в коем мы имели честь учиться обе две. И у нас была такая история. Я руководила клубом авторской песни в университете, и поэтому все люди, которые могли держать, были способны держать в руке хоть какой-нибудь инструмент, и еще вдобавок к этому писали какие-то песни, очень живо меня интересовали.

0: в корыстных целях. Я их тут же начинала пихать в какие-нибудь конкурсы, вовлекала во всякую активную студенческую жизнь. Вот, и тут появилась Саша, пришла к нам она из академического отпуска в мою группу. И внезапно выяснилось, что девочка и на флейте играет, и на гитаре играет, еще и песни офигенные пишет. Вот, и я быстро-быстро начала ее вовлекать во всякое разное. А потом подумала, да, Саша сопротивлялась жутко, она говорила, что ей все это нахрен не упало, никакие вот эти мои конкурсы, вот, ей вообще никуда не вперлись.
1: А Ира меня еще возила на бардовские фестивали, ужас вообще, у меня был культурный шок, я знать не знала, что так бывает просто в жизни.
2: А, что мужики с петушками бегают по лесу с гитарами, друг друга бьют, так это нормально.
0: Это летний фестиваль.
2: Это бардовский пейнтбол.
0: Вот, есть еще зимние фестивали. Это вот все то же самое, только в ДК собираются вот эти вот прекрасные люди, уже без петушков. Вот.
3: Я думал, в сугробах сидят. Жгут еловые, кедровые шишки.
0: Ну, типа того, да-да-да. Ну, а по факту люто бухают там 3 дня. Вот, во все это я стала привозить Сашу и говорит, ну смотри, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
3: Вот, знаешь, вот эта ситуация, которую ты сейчас рассказываешь, это прям... Я и моя жена. Когда я такой истовый музыкант, который везде шарашится, меня все это так восторгает. То есть вот до того, что прям я действительно могу сказать: Ленка, ну смотри, как здорово! Ну смотри. Она на меня смотрит, как на барана, и говорит: когда домой поедем?
0: Ну вот.
1: Ну, иногда это так и было, правда. Но нет. Нет.
0: Вот, а потом, короче, стало понятно, что Саша, она молодец. Когда я пробовала, как я себе это представляла, по крайней мере, в те годы, когда я пробовала на разных бардовских фестивалях, она занимала места на всякие разные, я подумала, что вот она и достойна теперь со мной поиграть. Ну, шучу, конечно. Не смотри на меня, Саша, так.
2: Саша говорит, да господи, как я смотрю, подумаешь, и нож точит, да?
0: Да-да-да, примерно так сейчас все и происходит.
2: Смотрите, у меня есть еще один вопросик, но я его очень хочу задать после песни.
0: Так, Саша,
2: после песни следующей. И перед тем, как эта песня прозвучит, у меня всего один вопрос, но очень короткий. Я думаю, на него ответ будет очень короткий. Любите ли вы то, что вы сейчас делаете?
1: Да. Это
2: Да.
1: Саша, вопрос в том, что именно мы сейчас делаем. Потому что мы сейчас делаем...
2: Нет, в данный момент то, что вы делаете там, пока вас никто не видит. Я имею в виду про музыку.
1: Да.
0: Мы про музыку же говорим.
1: Про музыку, да, конечно.
2: То есть все, что вы сейчас делаете, 100% это то, чем вы дышите и то, чем вы занимаетесь.
1: Да, но хотелось бы больше. Хотелось бы, конечно, заниматься этим больше, глубже. Ну, пока...
2: Так, подождите, мы сейчас не немецкий фильм озвучиваем, поэтому давайте... Давайте сейчас мы послушаем песню, после чего обязательно пообщаемся. И мне хотелось бы сказать следующее. Друзья мои, нас более 17 тысяч слушателей. Я вас очень прошу, если вы сейчас где-то двигаетесь в дороге и нет возможности что-то написать, говорите тем, кто может написать. Задавайте вопросы этой замечательной группе «Ключевое слово». Задавайте вопросы, интересуйтесь. И я думаю, что во многом вам эта группа понравится. Вы будете добавлять их песни в свой плейлист. Пока что какая следующая песня?
3: «Кто эти люди?» Кто эти 17 тысяч человек?
2: Ты про группу сейчас спрашиваешь?
3: Я про все вообще. Трек называется «Кто эти люди?» Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы, друзья, не стесняйтесь, пишите, задавайте вопросы, передавайте приветы, материте нас, материте музыкантов. Как бы ничего не возбраняется. Поехали.

0: А итак, друзья, вечер добрый, 21:26 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня в гостях у нас группа «Ключевое слово». Хотел сказать Красноярск, потом подумал, нет, наверное, все-таки теперь уже Москва. Вот вы как считаете, все, вы прилипли к Москве?
1: Ну, на какое-то время, наверное, продолжительное, да. Но Красноярск все равно в наших сердцах, поэтому правильнее говорить, наверное, все-таки Красноярск-Москва.
0: Красноярск-Москва. А у нас поезд такой есть?
2: Есть,
0: да. Я на нем катался в свое время.
3: Зукер, у меня, знаешь, какой вопрос к девчонкам? Вот скажите, пожалуйста, все-таки роковая музыка и подобное. Ну, во-первых, мне спасибо огромное за дудочку данной композиции. Жалко, что не саксофон, но все равно приятно. Тем не менее, вот вы в компании, которая за пределами музыкальной сцены, вы девчонки или же вы свои пацаны, ввиду того, чем вы занимаетесь?
1: Сложный вопрос. Ира.
2: Не знаю, мне кажется, скорее второе. Мне кажется, скорее второе, да, чем первое.
3: Ваша сфера общения, это вот люди, музыканты, общение, насколько, где оно, в чем оно, где оно вращается? Это все группы роковые, это какие-то фестивали? Это что-то...
0: Вы вообще завсегдатаи тусовок или у вас как-то все это обособленно происходит?
2: Нет, я бы не сказала, что мы...
1: Мы не тусовые, это правда. Мы всегда немножечко сами по себе. Мы можем... Ну, у нас есть друзья, понятно, есть близкие друзья, есть просто хорошие друзья, хорошие знакомые.
2: В том числе и музыканты.
1: Да, в том числе и музыканты. Но какой-то тусовке мы себя не причисляем, хотя любим потусоваться иногда.
3: А когда-нибудь получалось так, что вы приходите на какой-нибудь такой вечер дружеский, и вас просят, ну, девчонки, ну, спойте, ну, вот гитара, прям вот она совершенно случайно нарисовалась, спойте то, что вы самое лучшее знаете.
2: Конечно, со всеми, мне кажется, музыкантами это бывает.
3: Не знаю, со мной не бывает, говорят, ради бога, только не пой.
2: Я даже не знаю, порадоваться за тебя или посочувствовать.
3: Конечно, порадоваться.
2: Нет, конечно, ну, бывает. Мы иногда и сами с радостью это делаем.
1: Но в последнее время все реже. Кстати, мы замечаем, что и наши друзья-музыканты, и наши друзья-не-музыканты, все как-то...
2: Все больше потрындеть.
1: Да, больше про поговорить, что-нибудь там, не знаю, даже посмотреть, может быть. Но как-то попеть на кухне, такого вообще уже не помню, но давно не было.
2: Не-не-не, бывает. В Питере мы это делаем регулярно.
3: У меня такой вопросик. У вас достаточно большой коллектив. Изначально был 7 человек аж. Вот, насколько сложно было найти площадку, ну, начиная с Красноярска, чтобы выступить, чтобы как бы никто не был обижен? Или у вас все делалось прямо на таком, на энтузиазме?
2: Что ты имеешь в виду под площадкой?
3: Я имею в виду того, что вот в Красноярске у вас большой коллектив, 7 человек. Где выступить? Вы думаете, как бы...
2: Нет, не было каких-то сильных проблем. В Красноярске, кроме того, не так много мест. Все эти места известны, и, в общем, нет, такого не было.
3: Ну а деньги клубы платили, где вы выступали?
1: Нет, это всегда условия, ну, как везде. Ну.
2: Видишь, в чем какая тема? Мы никогда не были там таким музыкальным коллективом, который чешет по клубам. Угу. Вот, угу. И там фигачит, ну, как правило, это с каверами, мне кажется, такой сюжет всегда бывает. Ну,
3: не всегда. Но тем не менее.
2: Клуб это очень бодрыми ребятами, на которые приходят поплясать. У нас. Вся наша целевая там аудитория, вся наша публика, она прекрасно себе понимала, что над нас хрен попляшешь. Так это по большому счету. И люди, которые на нас приходили там на какие-то клубные мероприятия, или там не клубные, театральные это были площадки, например, они всегда очень хорошо себе представляли, на что они приходят. Это всегда была наша целевая аудитория. Там 99% случаев это было так. И поэтому клубы, с которыми мы работали, мы им, ну, в смысле, там, какой-то аренды. Ну, как правило, мы договаривались, там, в худшем случае, на какой-то процент от продажи билетов.
3: А в лучшем?
2: В лучшем случае это был фиксированный гонорар, который клуб платил нам. Но точно не мы им.
3: Понятно. То есть, грубо говоря, 7 человек спокойно... Ну, во-первых, 7 человек, конечно, понятно. Нужна большая площадка достаточно для выступления, чтобы 7 человек разместили себя спокойно, да?
0: Костик, да ты спроси, когда они последний раз играли в 7 человек. Начнем с этого.
2: Вот, это хороший вопрос.
0: Ты прям очень далеко как-то пошел. Девчонки вдвоем играют уже очень давно, очень долго.
2: Мы собираем какое-то количество, но не 7, конечно, человек. У нас бывает, ну, там, меньше, значительно. Мне кажется, максимально одновременно.
1: Наверное, 6.
2: Наверное, 6.
3: И то есть ты мне сейчас, Зукер, хочешь сказать, что я был в чем-то неправ, да?
2: Нет.
3: То есть то, что они скинули одного человека где-то возле метро, все, и группа стала автоматически востребована.
2: Там был запасной просто, он сидел на запасной, на скамье запасных, вот, он все равно не выходил.
3: А, ну это как Аршавин в Ливерпуле, все это нормально.
2: Да-да.
1: Просто таких выступлений можно по пальцам пересчитать в нашей биографии. Давайте будем честны. Таких выступлений, где бы нас на сцене было, ну, больше, чем двое.
2: Нет, на каком-нибудь фестивале, когда внезапно музыканты решали, что они хотят с нами поиграть ни с того ни с сего, нас собиралось и больше, и попеть. Вот. Но так, чтобы это было организованное какое-то выступление, такое заранее продуманное.
1: Нет, люди серьезные, про фестивали тебя не спрашивают.
3: Нет, я на самом деле интересуюсь, знаете почему? Потому что Красноярск – это город-миллионник, насколько я знаю, правильно?
2: Да.
3: И
2: да.
3: Как бы с трудом верится, что в городе-миллионнике невозможно найти хотя бы там, ну, 10-15 клубов, где спокойно, абсолютно спокойной душой могут принять такой коллектив на своей сцене.
2: Абсолютно спокойно могут принять там такой коллектив, нет такой проблемы. Ну, по крайней мере, я про нее ничего не знаю. Возможно, потому что мы давно не играли в Красноярске. Но для меня такой проблемы не существует.
1: Давно не играли.
3: Так можно бы сделать правильного пиарщика, который крикнет: «Ой, впервые после поездки в Москву с триумфальным возвращением группа «Ключевое слово» Красноярск».
2: Ну, ты не очень понял, в чем суть.
3: Хочешь, нет, нужно, главное, распиарить. Распиарить.
1: Вообще...
3: Ладно, тронемся дальше. Что для вас сделала хорошего Москва в плане творчества?
1: Ну, начнем с того, что Москва – это, конечно, неисчерпаемый источник вдохновения. Это и сам город, это и люди, это и мероприятия, которые происходят здесь все время, каждый день, по нескольку в день. Вот. И в плане музыкантов кажется, что в Москве мы, ну, как-то гораздо плодотворнее у нас получилось поработать с музыкантами другими, кроме нас с Ирой. Именно в Москве. И возможность выступать так часто, как мы это делаем здесь, конечно, такой возможности в Красноярске у нас не было. Я не говорю про сольные концерты. Это и фестивали, и какие-то сейшены, и какие-то солянки, в смысле сборные концерты, где мы там приходим со своим сетом, неважно, какой тайминг. В общем...
2: И близость к соседним регионам.
1: Да, это наверное, главное. Близость ко всему.
2: Потому что у нас там в одну сторону 1000 километров до ближайшего крупного города в Сибири, да, в другую сторону там 800 километров до ближайшего крупного города. Вот такое вот раздолье.
3: Ну, а вот... То же самое у Зухера, то же самое, у него до ближайшего нормального города 1000 километров.
0: Даже больше.
3: Даже больше.
0: У меня такой, знаете, вопрос, Андрей, а вот смотрите, вот в Красноярске как бы вас все знали, да? А Москва, вот вы не считаете, что вы растворились в Москве, что вас стало меньше, что вас стало менее заметно, или нет такого ощущения?
1: Да нет такого ощущения, нет. Нам со стороны не очень видно, мы можем только с позиции своей об этом как-то рассуждать, но мне кажется, что нет, наоборот, мне кажется, нас стало чуть больше здесь, чем было там. И там, мне кажется, у нас было гораздо меньше возможностей для того, чтобы как-то музыкально развиваться и меньше времени, что ли, этому уделять. А в Москве с этим попроще. Попроще. Давайте следующий вопрос.
0: Крути барабан.
3: У меня следующий вопрос один. Инструменты, которые вы выбирали для того, чтобы создать группу, каким образом они выбирали? Где вы учились? Для чего вы это делали?
2: Ну нет, у меня не так это произошло. Инструмент был выбран задолго до того, как была выбрана группа. Это было за 10 лет до того, что со мной произошло. Примерно. Вот. А у Саши флейта...
1: Ну, меня отдали в музыкальную школу в 5 лет на класс флейты. А потом я ее с радостью закончила в 12 и забыла про флейту на долгие годы. Была этому несказанно рада. Не то, что сейчас я иногда беру ее в руки, я стараюсь как можно реже это делать на сцене. Это вообще для меня большая проблема. Я пытаюсь придумать какую-то замену ей, и ничего не приходит в голову, мне ничего не нравится, что ли. Ну, то есть я не могу придумать инструмент, которым я могла бы заменить флейту.
3: Саша, скорее всего, знаете, что происходит в данный момент с вами? Это вы не можете найти нужный звук для флейты. Потому что я сколько раз удивлялся, сколько раз я слушал группы, там, где у флейты используется замечательный прием фрулата, она звучит бесподобно.
1: Да нет, я никогда ее не любила, мне не нравится на ней играть, мне не нравится... Мне,
3: ну, понятное дело, 70% воздуха уходит никуда, если не ясное дело.
1: Ну, да. Мне кажется, мне тяжело физически, мне кажется, что все это просто, ну, не для меня, это каждый раз стресс. Я беру флейту в руки, и я начинаю нервничать, хотя, ну, как бы, обычно на сцене я чувствую себя относительно спокойно.
3: Это стресс со школы. Ладно, тем не менее, мы сейчас прервемся на вашу композицию, после чего обязательно продолжим общение. Как она называется, Зубин?
0: Когда вы смотрите на меня? Когда вы смотрите на меня?
2: Это моя любимая композиция на этом альбоме. Слово.
0: К слову. Ну и давайте слушать. А мы сейчас после песни еще пытку вам устроим. Поехали.
2: Давай. Нам ничего не...
4: Растревожен сон, колокольный звон —

0: А итак, друзья, добрый вечер, 21.41 на наших зеленых системах. Сегодня у нас в гостях группа «Ключевое слово». И вот тут дружбан ваш нарисовался, Юрка Кибиров. Итак, это наша легкая мышь. Вот, пишет, расскажите о том, где вас можно будет услышать этим летом.
1: Мы себе набросали примерный график, чтобы не забыть ничего. У нас так получилось, что лето будет насыщенным, и практически каждые выходные мы...
2: Буквально завтра мы уезжаем в Курск.
1: Ну да, например, вот.
2: Да, завтра мы едем на фестиваль в Курск. Еще у нас в планах в этом году платформа, но она у всех, по-моему, в планах. Вот, Грушинский фестиваль, ну и еще некоторое количество не очень таких больших фестивалей, которые... будут в разных местах происходить. Еще мы очень-очень надеемся, что у нас все срастется с Байкал Лайфом. Это конец августа, собственно, на Байкале. Вот. Но пока ждем подтверждения.
3: Я вас прерву. Где в Курске вы, где именно, какая площадка, где вы будете выступать?
2: Там есть такой фестиваль, называется «Соловьиная трель». Мы знать не знаем, что это за мероприятие.
3: Сейчас отлично.
2: Впервые.
3: Замечательно.
2: Вот. Поэтому вот вернемся и расскажем. Там напишем какой-нибудь постик про это.
3: Нет, хотя бы где-то местоположение известно.
2: Это находится... Известно, конечно, у них на сайте это известно. Я еще себе в навигатор ничего не вбивала.
0: Девчонки, у вас сейчас вот шанс просто дать людям старт, чтобы они бежали вас слушать. А вы не готовы абсолютно, ё-моё. Ну что такое?
2: Короче, смотрите, друзья мои. Сейчас мы все вместе узнаем, где это будет происходить. Там есть какие-то координаты просто в навигаторе, а какой-то конкретной вот поляне, насколько я помню, речь не шла. Вот. Прямо вот одну секунду я вам сейчас все расскажу. Это, конечно, не в Курске, это под Курском, это такой open air. Я знаю, что будет три сцены больших, таких достаточно.
3: Я прям вижу, как человек сейчас разговаривает, глядя в какой-то гаджет, пытаясь найти это место.
2: Так и происходит.
3: Пока так происходит, продолжу разговор я. Ищи, потом расскажешь.
2: Я уже нашла.
3: А, уже, ну, рассказывай.
2: Крутящее, не знаю, как ударение правильно, Рахоль. База отдыха филиала РГСУ «Дичня», что бы это ни значило.
0: Ах, ё-моё.
2: В общем, я надеюсь, что там будет не такая уж и дичня в этом мероприятии. Но вернемся, все расскажем.
0: Обязательно.
3: В итоге, Зухер, ты знаешь, вот отвлекаясь немного от темы группы, в итоге убеждаюсь в очередной раз в одном и том же, то, что наше предыдущее начало 21.30, по-моему, в очередной раз играет с нами злую шутку.
0: Люди может быть. Просто не надо ломать график. Подключился к нам Новосиб. Привет тебе, Евгентий. Здорово, дружище. Пишет, что я пульт починил. Да нет, не починил. Я просто в Колянов на микрофон говорю. Он позвонче, почетче. Вот. Привет, Женек. Так, ну что? Что у нас осталось? Буквально 15 минуточек.
3: У меня вопрос сразу по предыдущему треку будет к девчонкам. Клавиши, Илья Качай. Он играл?
2: Нет.
3: Вот тогда мне расскажите, кто исполнял в данной композиции тему клавиш? Потому что, ну, это так легко звучало. Это звучало такое впечатление, что человек, ну, как минимум в консерватории отучился.
1: Ну, практически так и было, да. Это человек с высшим музыкальным образованием. Зовут этого человека Юля Буганкова. Вот, у нее не так давно родился сын, мы ее поздравляем с этим. Поэтому какое-то время она вышла из строя, хотя не по этой причине, но и по этой причине тоже, наверное. Вот. Но она очень хороший музыкант, и нам бы хотелось, конечно, в дальнейшем с ней как-то еще посотрудничать.
0: Девчонки, и... а кто... А, извини, говори.
1: Да нет, все в порядке. Просто она очень большую роль сыграла в этом записи диска, в записи этого диска по части аранжировок.
0: Вот опять сняла вопрос, хотел задать вопрос, кто у вас вообще в коллективе Big Boss, кто придумывает аранжировки, и вот если идет какая-то там не складуха, один туда тянет, другой сюда тянет, за кем остается последнее слово?
2: За автором.
1: Ну да, последнее слово всегда за автором, таков закон, но меня легко убедить. Это раз. Во-вторых, вообще это очень больной вопрос для нас. Аранжировка — это такая штука, особенно если это инструменты, и нужно что-то кому-то объяснить, рассказать, показать, что нужно делать, это всегда очень сложно, это всегда
2: очень болезненно.
1: Такая травма, просто каждая репетиция — боль. Вот, но мы даже прибегали.
3: Но при всем при этом на тебя воздействовал именно девушкам клавишника, а не Илья.
2: Дело в том, что Илья находится в Красноярске. Да. И мы сделали попытку записать все это удаленно, дистанционно. Вот. И если бы вот он торчит онлайн, но к нам не подключается, вопросов не задает. Видимо, сыт. Подозреваю я. Вот если бы Илья подключился, вот. У тебя есть возможность сейчас нам маловерды сделать.
3: Вот. Ну, возможно, вдруг он сейчас слушает и прям начинает прям уже судорожно писать, мимо клавиш попадая.
2: Да-да-да. Вот так он и попытался записать наш альбом, в смысле, свою партию в нашем альбоме, точно так же, мимо клавиш попадая. Вот.
3: Девушки, девушки, расскажите, что происходит в вашей жизни лично, именно лично, когда вы занимаетесь именно музыкой? Вас поддерживают, каким-то образом помогают, или же наоборот говорят, да сколько же можно этим заниматься, прекращайте.
1: Мы чувствуем поддержку от всех своих близких, родственников и друзей. В том, что мы делаем, нам, наверное, повезло с этим очень, нас поддерживают все. Поддерживают, спрашивают, даже иногда как-то излишне интересуются. Пока мы писали диск, моя любимая мама просто выносила мне мозг периодически, задавая вопросы, как, что. Я говорю, мама, подожди, как только все будет готово, я сама тебе скажу.
3: То есть мама спрашивала, господи, давай уже баян выучи, освою там аккордеон, лишь бы уж все получилось.
1: Ну, примерно так, да.
3: То есть, хорошо, родители поддерживают, друзья как реагируют?
1: Хорошо поддерживают. Друзья, это наши слушатели, ну, почти все, за редким исключением, все как-то очень-очень всегда с нами, ездят с нами на фестивали регулярно, рассказывают про нас меломанам каким-нибудь другим, приводят коллег с работ. Ну, мы чувствуем в этом плане поддержку, это очень круто. Не знаю, как у других людей это происходит, мне кажется, так и должно быть. Вот. Но мы очень счастливы, что и у нас так.
3: А вот эта дружба, которая между вами с самого Красноярска хранится до сих пор, это есть возможность создать новый коллектив, бросив прошлых музыкантов, либо это уже состоявшийся, вот на кого вы можете всегда облокотиться, с кем вы всегда можете работать, то есть даже забрав из Красноярска несколько музыкантов?
1: Так, давайте уточним вопрос. Вы имеете в виду нас с Ирой вдвоем?
3: Да.
1: Ну да, конечно, мы...
2: Мне кажется, это образ жизни уже скорее,
1: ну,
2: чем...
1: Ну, так мы это и называем, да.
2: Чем как что-то иное.
3: То есть бросая, местами бросая высшее образование, обращаясь к музыке, вы с большим удовольствием прям берете гитары, флейту, интересные сообщения там от друзей, на что можно написать песню, на какую тему написать песню, пишете тут же. А было такое, что друзья заказывали вам песни?
1: Да нет, это вообще такой процесс очень, личный. Да, и песни пишу я у нас, и я до сих пор не знаю, когда спрашивают, как ты пишешь песни, я до сих пор не нашла ответа на этот вопрос, потому что по-разному. Но я никогда не могу написать песню на какую-нибудь тему или...
3: Ну, ты отвечай проще, я пишу ручкой.
1: Ну да, да. Нам один товарищ предложил нам отвечать так. Он говорит, вот вас спрашивают, как вы пишете свои песни, вы отвечаете в гробу. Вот. Мы спросили, как это, он говорит, ну как, ну продолжайте, значит, рассказывать. Прихожу домой, ложусь в гроб, беру блокнот и пишу. Ну, это вопрос просто очень странный, нужно учиться юморить, наверное, но мы до сих пор не учились.
3: Да, друзья мои, вы только что прослушали личный дневник графа Дракулы, музыкальную часть. Зукер, какая у нас следующая песня?
0: Девочка, как ни странно. Как ни странно, песня называется «Девочка». Ставим, слушаем. Поехали.

0: А итак, друзья, добрый вечер, 21.54 на наших зеленых системных. Сегодня у нас в гостях группа «Ключевое слово». И еще буквально 5-10 минут мы с вами, после чего в эфир выйдет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Итак, Костик, давай делай свой любимый блиц.
1: Свой любимый блиц-опрос, да?
0: Да.
1: О, как я по нем очень долго скучал. Девчонки, сейчас главное приготовьтесь, хорошо?
2: Так.
1: Сейчас будет прям вот вопрос, после которого вы должны будете отвечать быстро и очень ретиво. Готовы?
2: Да, давайте попробуем.
1: Ваша любимая группа?
2: Нет таких.
3: Земфира.
1: Отлично. Закончен блиц-опрос. Мы услышали ответ на группу. Группа «Ключевое слово». Ну, блиц короткий, хороший. Как хорошо настроились, как хорошо приготовились, тем не менее. У меня, знаете, какого плана вопрос? Есть ли желание сейчас в данный момент что-то привнести в группу новый, какой-то новый инструмент? Без флейты, конечно же. Уже в усладу, можно сказать. В усладу того, что вы делаете изначально. Допустим, волынку. Ну, так вот, в плане бреда.
2: Ну, в плане бреда давайте начнем с того, что в нашей группе была балалайка, была виолончель, скрипка, кто еще, Ира? Ну, всякие ударные всевозможные. Была духовая мелодика, вот то, что с клавишами. То, что
3: аккордеон нужно... даже пытался.
2: Даже, да, аккордеон был с нами. Ну, я не знаю, что еще. Арфа, возможно. Но нет, мы в этом... в разрезе не думаем. Единственное, что кто-то недавно предложил нам поиграть с нами на соло-гитаре, наверное, мы согласимся.
3: А я бы хотела, если бы Саша согласилась, какой-нибудь электронные звуки попробовать.
2: Это да, это тоже.
3: Вот, такую прям электронную.
0: Вот видишь, реальность. Саша уже согласилась.
3: Отлично. Забиваем.
0: Осталось вам найти того, кто будет издавать эти звуки. Вот. И... все, я мысль потерял. Я что-то хотел сказать, жутко умный.
1: Давай я продолжу, пока
0: давай,
1: ты будешь
0: давай,
1: свою мысль. Девчонки, скажите, в самое ближайшее время Москва, что для вас? Это развитие, это все-таки желание чего-то достичь, или же это все-таки остается хобби тем, которым вы занимаетесь отдельно от мирской жизни?
2: Ну, давайте, блин, это очень, очень, ни один из трех вариантов не подходит на 100%, потому что это как было образом жизни, как мы ездили по фестивалям, при этом работая на своих работах, зарабатывая деньги, как все остальные, ну, как все люди, в общем. При этом мы не собираемся завязывать. Мы будем ездить по фестивалям, да, ходить на
3: делать
2: все эти мероприятия,
3: концерты.
2: Да, делать концерты, организовывать их, и это, ну, я не знаю, когда это закончится.
1: Так, чтобы вам мозг не ломать, я сразу спрошу, цели ваших музыкальных интересов, итоговая цель.
3: Я понимаю, к чему ты клонишь. Но мы не дадим тебе такой ответ, потому что мы не можем его для себя, наверное, сформулировать.
2: Ну,
3: типа там собрать олимпийские, ну нет.
2: Наверное, да, лет, там, не знаю, 10 назад, наверное, мы бы сказали, да, хотим играть в олимпийском, хотим звучать на всех...
3: на нашем радио.
2: Радиостанциях, да. Но сейчас нет, мы уже большие девочки, мы понимаем, что, ну, у нас немножко другая история.
1: Смотрите, вот. Очень много девчонок сейчас, которые увлекаются музыкой, их огромное количество, стесняются того, что они находятся среди, в основном, ну, большего... количество мужчин, которые этим увлекаются, там, пацанов, ребят. Посоветуйте, я вот сегодня прошу вас посоветовать именно девчонкам, которые хотят заняться рок-музыкой, хотят заняться собственным творчеством, что нужно делать для того, чтобы преуспеть и быть лидерами в группе.
2: Слушайте, ну, у меня есть такое ощущение от молодежи нынешней, что они знают, что им делать и куда им двигаться больше, чем мы даже сейчас. Даже уже, там, будучи не студентами, они гораздо более уверенные в себе. И у них гораздо яснее эта картинка, понимание того, куда они хотят двигаться, в каком направлении. Поэтому я даже не знаю, кто кому даст совет. Но единственное, что...
3: не ссыте.
2: Да, единственное, что я могу сказать, ну просто не бойтесь, делайте то, что хотите делать.
1: Занимайтесь тем, что вам нравится, и до мозга костей оставайтесь своим в себе, да?
2: Ну, нет, ну это не исключает там какого-то образования, какого-то развития, каких-то там учителей в плане там,
3: каких-то ориентиров.
2: Ориентиров, да, это все, это тоже да. Но помнить о том, что ты хочешь делать и почему, это обязательное условие.
1: Смотрите, у нас сейчас осталось совсем немножко времени. Какую мы крайнюю из двух оставшихся песен
0: сейчас будем... Найна, мы уже решили,
1: какую уже решили.
0: Песен, да.
1: Перед тем, как потихоньку заканчивать эфир, дайте совет вообще всем музыкантам молодым, которые мы... У нас это традиционный вопрос. Всем молодым музыкантам, которые сегодня взялись за гитару, за ударную установку, за бас-гитары. Что, с чего нужно начинать и чем нельзя брезговать и чем нужно жить?
2: Ну, во-первых, нужно...
3: Не брезгуйте музыкальным образованием.
2: Это да, это раз. Во-вторых, нужно заниматься. Нужно заниматься.
3: Чем
2: раньше, да, вы начнете заниматься, чем больше вы будете это делать, тем круче будут плоды через годы. Ну, это безусловно так.
3: А еще я, наверное, такой хотела бы дать совет, но мне кажется, что они и так это все знают. Больше фана во всем этом.
2: В плане больше получать удовольствие от того, что делаешь, да.
3: Ну, то есть загоняться там в какую-то такую штуку, в какой-то конструктив и только, там какой-то формализм тоже прям. Короче, больше эмоций.
1: Больше эмоций, занимайтесь, ребята, тем, чем вы задумали заниматься. И еще раз, перед тем, как прозвучит крайняя композиция сегодняшнего вечера, расскажите Курск, фестиваль.
0: Давайте на ближайшие два месяца делайте.
1: Да, на самое ближайшее
0: пиар, потому что кто сейчас слышит, кто послушает запись завтра, послезавтра, там в течение недели, чтобы информация была на слуху.
3: Ну, в общем, завтра где-то в окрестностях Курска фестиваль «Соловьиная трель». Это можно загуглить, найти это место. На платформе нас можно будет послушать. Мы будем играть, если не ошибаюсь, на трех сценах в разные дни. Но плейнапы нам еще не давали, мы точно еще не знаем. Следите, короче говоря, за рекламой. И подписывайтесь в группу ВКонтакте. Это непременное условие. Грушинский фестиваль. Ну, и все остальное будет как-то по мере того, как мы будем это понимать. Будут появляться какая-то информация.
1: В любом случае, девчонки, по любым вашим новым событиям, вы отписывайтесь на неформатное радио. Там есть такая, насколько я знаю, местечко, там, где могут музыканты рассказать о том, что у них грядет в самое ближайшее время. Рассказывайте, не стесняйтесь, обязательно говорите о том, где вас можно найти, потому что сегодня музыканты, которые вас слушали, просто люди, которые вас слушали, которые никакого отношения к музыке не имеют, наверняка слышали ваши композиции и с удовольствием послушают вас воочию, вживую. Поэтому с удовольствием скидывайте.
3: Да. Из новостей-то новых. Мы же тут недавно разместили наши вот эти сегодняшние звучавшиеся композиции на официальных магазинах. Google Play, iTunes. Можно нас зашизамить. Теперь мы есть и там. Вот. Можно купить диски на Амазоне и еще там в ряде официальных магазинов. Скоро появится об этом информация. Но вот в основных все это есть. Да, можно все это качать, слушать Яндекс.Музыка.
1: Вот так вот здорово, на позитиве мы сегодняшний вечер подводим к концу. С нами была группа «Ключевое слово Красноярск-Москва», в данный момент Москва, поэтому те, кто живут в столице, вполне могут услышать в любой из удобных дней, посмотрев по афише. Я с вами прощаюсь, с вами был диджей Костецкий, далее с вами попрощается группа «Ключевое слово», и после чего уже Зубер.
2: Спасибо, что были с нами, нам было очень приятно для вас сегодня поговорить. До новых встреч. Всем хорошего лета. Теплого, хорошего, классного лета.
3: До встречи на фестивальных летних сценах.
0: Вот, это самое главное. Все, друзья, всем пока, всем счастливо. Услышимся через неделю. Девчонкам огромное спасибо, что были с нами. Спасибо всем, кто слушал, кто писал. Желаю вам, девчонки, удачно отыграть завтра, послезавтра, после... Короче, всегда, чтобы все у вас ладилось. Ждем от вас новых песен. Не пропадайте.
1: Зухин, подожди, но все-таки нужно с первым днем лета поздравить людей, ну.
3: Да.
0: Оно же еще не пришло же, лето-то, ё-моё.
1: Вот ему осталось буквально 2 часа.
0: Но, тем не менее, да, весна ушел, лето пришел, друзья. Вот прям завтра день защиты детей, завтра я напьюсь. Вот. Буду защищать сам себя. Все, друзья, всем пока. Всем пока. Под занавес слушаем группу «Ключевое слово». Трек называется «Найна», а после него включится ли другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Мы словно бы пользовались одной колодой карт. Сразу ведь чувствуется, когда перед тобой человек, самые заветные двери приоткрывший чуть шире остальных. Таким человеком был Джимми Пейдж, сказал это Роберт Плант. А группа эта, кто еще не понял, Led Zeppelin. В 1968 году, после распада Yardbirds, права на название остались у Джимми. Он начал набирать новый состав. Джон Пол Джонс на басу и клавах. По совету Планта решили обратиться к Дону Бонему. А он у Кокера думал поработать. Но после очень настойчивых реляций Джимми и Роберта, Бонем согласился, и получилась одна из величайших групп мира. Слушаем.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». А город Москва, твои мысли называется трек «Поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

И теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин. На картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно, что из этой земли силу пьет и любовь, и печаль, и отвагу.

проборем. Общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю. Если можно, верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Не молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж! Alice in Chains! Вот не все вокалисты умеют придумывать название группам. Лейн Стейли хотел назвать группу «Фак», но назвали «Алиса в цепях». 30 миллионов копий люди продали. И всего-то 6 альбомов с 1987 года. Мал золотник, да дурак. Путь коллектива можно разбить на два этапа. До 2002 года и после восстановления в 2005 году. В общем, опять наркота. Как без нее? Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Вот нездоровым ты и помер Лейн Стейли. Вокалист, который хотел назвать коллектив вот исключительно. В общем-то, группу причисляют к гранж-теме, в основном из-за некоторых текстов, раскрывающих определенное состояние и настроение в употреблении. Так что, вот, ребята, мочили-то хеви и альтернативный металл, и хард-рок, даже есть альбом акустического рока, но все-таки гранж, Сиэтл, и этим все сказано. Слушаем.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». А город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзией тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?

Слова, слова. Потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроил бой.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. Потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода, безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда, а то, что приснится однажды

Его рабочего класса, его

Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога, к войне или миру, решаем сами. Снаружи, внутри, на земле и на небе пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Grand Funk Railroad. Американская хард-рок группа, образованная в 1969 году и сразу ставшая популярной, когда они заговорили как о самой громкой группе в мире. В течение с 1969 по 1972 год 5 альбомов Grand Funk Railroad стали платиновыми, еще 3 золотыми. Общий тираж в 70-х годах составил более 25 миллионов экземпляров. Они исполняли предельно упрощенный, но оглушительно громкий вариант блюз-рока. Впоследствии музыкальные критики стали упоминать их в числе предшественников Стоунера. В 90-е ансамбль выступал как American Band. В 2000 году его основатели Дон Брюер и Мел Шакер собрали новый состав с участниками Special и Kiss. И с тех пор регулярно гастролируют как Grand Funk Railroad. А мы послушаем «Please Don't Worry».

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

а время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад.

пью с утра, и красное мешаю с водкой, а за окном колокола, и ветровой звенит так звонко.

0: Добрый вечер, неформатчане. Сегодня 21 марта, и у нас 22 выпуск программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Я Сергей Ставроград. Всем привет, всем, кто в чате. Наши завсегдатаи. Всем машем ручкой. Ну что, весна в самом разгаре. Март вступает в свои права и обязанности перехода на хорошее весеннее настроение. И сегодня с нами группа или музыкальный проект, это мы еще уточним, «Протокультура» из Екатеринбурга в лице ее шефа Никиты Половникова. Никита, приветствуем тебя у нас на неформатном радио.
1: Привет всем, кто слушает неформатное радио, кто в чате. Добрый вечер всем.
0: Так, значит, Никита, у нас классическое оглашение твоих прав и обязанностей в эфире, прав и обязанностей гостя. Слушай внимательно, если будут какие-то вопросы или несогласия, задавай и протестуй. Слушай внимательно. Ты обязан отвечать на вопросы ведущего и не имеешь права хранить молчание или отвечать уклончиво и односложно. Ты не имеешь права на адвоката, но можешь задавать наводящие вопросы, чтобы отвечать честно. Ты имеешь право, ну так, не совсем обязанность, но право имеешь смотреть в эфирный чат и выбирать вопросы, на которые хочешь дать ответ в эфире. Ну и в заключение, все, что ты скажешь, может быть использовано против тебя в судьбе.
1: Да уж.
0: Ну, ничего горчительного, ну что да уж, ну вот всех последний пункт вводят.
1: Ступор такой.
0: Ну, сначала отвлекающие маневры, в общем-то, все такие условия несложные, собственно, беспротестные. Ну, я некоторым гостям задаю вопрос, для вас что такое судьба? А ты сможешь на него ответить согласно первому пункту прав и обязанностей?
1: Ну, судьба, как бы линия жизни человека. Вот, в судьбе бывает...
0: На ладони?
1: Ну, бывает на ладони. У всех судьбы разные.
0: Ясно. Вот. Не хочешь ты отвечать глубоко и круто. Ладно. Вообще, начнем мы не с этого, Никита. Вот. А начнем мы с того, что, ну, первым бросается в глаза это название. Протокультура. Ну, прото, в каком смысле? С культурой понятно. И я так понял, что у вас до недавнего времени, в общем-то, назывались культура просто.
1: Вот, ну да, мы назывались до недавнего времени культура, но это ну, слишком общее название нам показалось. Вот. Как бы оно такое, ни к чему не обязывает культура. А протокультура мы назвали, ну, кто смотрел... Сериал «Звездный путь», вот там есть такая вымышленная субстанция протокультуры, нам это слово понравилось. И вообще, ну как бы у нас творчество, оно к антиутопии, вот допустим, тексты у нас такие антиутопичные, вот, и поэтому нам кажется, что слово «протокультура» вот именно подходит к нашей концепции творчества, скажем вот так.
0: Ну, слушай, а ты говоришь «мы», давай тогда представляй всех. Ты сейчас один за всех, но давай вот всех представь тогда.
1: Ну, мы сейчас работаем втроем, вот, в основном это студийная работа, вот, с гитаристом Артемом Дудиным и с текстовиком Владимиром Дудиным. Вот, гитарист – это сын Володин. Ну, я хочу еще к этому проекту молодое поколение, свою дочь. Ну, ей сейчас еще 10 лет, она у меня флейтистка, учится в музыкальной школе, играет на флейте. Вот. Будущая рок-н-ролльщица.
0: Ну, там-то не учат рок-н-ролл на флейте исполнять. Или есть у нее склонность такая?
1: Нет, она уже играет вовсю, и нам подыгрывают иногда. Вот сидим, репетируем, и как бы...
0: 10 лет.
1: Да, все получается. Даже записали, ну, несколько пробных, как бы, песен, и скоро, может, выпустим, сведем, когда все запишем. Хорошенько.
0: Ну ладно, давай тогда по, так сказать, последовательно. Рассказывай историю вашей группы. Это вообще у вас группа или, так сказать, это проект какой-то, в который постоянно кто-то меняется, а кто-то его остается камнем, фундаментом? Ну, я так понимаю, ты каменный фундамент, на котором все это дело строится, и твоя дочка будет еще, так сказать, дополнительным основанием, переходным в другие поколения. А есть история? Я никакого пресс-релиза, ничего не надыбал, не нашел. Все очень так консервативно, скрытно и загадочно. Так что давай. Полный подробный отчет.
1: Ну, эта история длинная. Как бы вообще музыкой я начал заниматься в 14 лет, когда пришел на концерт Цоя, вот, на живой концерт Цоя, и через 3 дня я буквально купил себе гитару, точнее, мне родители купили гитару. Урал, стоила она 25 рублей по тем деньгам. И пошел к своему другу, вот, сказал: научи меня играть. И все, и он меня начал учить. И вот потом я создал группу «Затерянный мир». Вот это было где-то, ну, я не помню, уже в 96-м году, наверное. Мы выступали на разных площадках: в Свердловском рок-клубе, в рок-центре «Свинкс». Ну, потом было еще много всяких проектов. Вот. А в 2004 году я познакомился с Владимиром Дудиным, вот, с нашим текстовиком. И мы создали группу «Культура». А потом протокультура – это сейчас то, что существует в настоящем времени. То есть, ну, создается в данный момент времени, это в 2009 году.
0: Вот, ух, и по 10 лет уже. Времени.
1: Да, 10 лет. Небольшой юбилей такой.
0: Слушай, ну, у вас это такие долгосрочные планы. 10 лет она все создается.
1: Ну, как
0: парни, нормальные зауральские такие, основательные парни, короче, ну что там, основать так за 10 лет как минимум, это правильно.
1: Ну, а творческих планов всегда много, совершенству нет предела, как говорят.
0: А там в Свердловском, так называемом раньше, рок-клубе с кем пересекались? Какие истории есть интересные?
1: Да, пересекались со многими. С Сергеем, допустим, Бабунцом пересекались. Они у нас когда-то репетировали даже на базе. У нас была база, и когда еще нам было, наверное, лет по 18, по 19, и им тоже. Вот, они там репетировали у нас на базе. Ну, с Чечериной пересекались. Так, Джей Туту раньше был клуб такой. Свердловский, они там часто выступали. И там выступали многие группы. Вот.
0: Ну, это в 90-х, я так понимаю, да?
1: Да, это в 90-е годы. Вот, там фильм, когда снимался, «Брат 2» как раз там. Вот. В те годы. А сейчас у нас рок-клуб, там никакой особой движухи нет. Вот, все как-то, ну, по своим репетиционным базам, по отдельности. Так что...
0: Один чайф там светится, как Свердловский оставшийся, да?
1: Ну, честно говоря, кто вышел на российский уровень, ну, наверное, да. Апрельский марш у нас куда-то как бы пропал. Настя сейчас, она в Питере с гитаристом, с Белкиным. Вот.
0: Не, я имел в виду там в Екатеринбурге, как бы, ну, не. Да вообще сейчас, по-моему, ни один рок-клуб не дышит, не шевелится, какая-то такая одна память, как бы, о них осталась еще с 90-х, с 80-х и больше ничего.
1: Ну, воспоминания это хорошие, как бы, вот.
0: Ну, как бы, что-то они затянулись и как бы ничего не рожают больше. Они вообще существуют сейчас. Я, честно скажу, я не слежу за этим вопросом. Я вот спрашиваю людей, которые с этим сталкивались, и их как бы по жизни, может, еще как-то вот и знакомства соединяют с этой, значит, историей русского рока.
1: Ну, у нас сейчас проходит этот фестиваль «Старый новый рок» каждый год. Там участвуют многие молодые коллективы. Евгений Горенбург, ну, занимается этим фестивалем. Это вот, видимо, что осталось от рок-клуба. А в самом рок-клубе, даже в здании, по-моему, его сейчас там под аренду сдали. Вот. Так что... А рок-центр «Свинс», который раньше существовал, он до сих пор существует. Вот, но я, честно говоря, там давно не был и не в курсах, что там сейчас делается.
0: Да и ладно, есть свое дело, в принципе, да? А ты вообще как, профессионально музыкой занимаешься или это в свободное время от работы?
1: Ну, профессионально я не скажу, потому что профессионально это когда за это деньги платят.
0: Вот. Ну ладно, за что тебе деньги платят?
1: А деньги? У меня, конечно, есть основная работа. Вот. Я работаю в компании Pepsi.
0: Вот. Ага.
1: Ну. А музыкой занимаюсь. Ну, получается, конечно, хочется заниматься профессионально. Вот, допустим, я сейчас делаю музыку к документальному кино. Вот, ну как бы, мы уже сделали несколько треков, ну саундтреков к фильмам, к документальным фильмам, Мандельштама, Мандельштаме. Ну, эти фильмы еще не вышли, они пока ездят по фестивалям.
0: Вот. Ну, привлекли как? Привлекли за гонорар или по знакомству, как это обычно у нас?
1: Ну, там идет гонорар. Как бы на автора музыки. Вот.
0: Профессионально. Ну, будешь числиться.
1: Ну, я уже есть на Кинопоиске там. Угу. В числе композиторов. Угу. Вот. Думаю, что и дальше буду сотрудничать с режиссерами. И вообще хотелось бы писать музыку для кино.
0: Ну, вот. Это ж надо как-то проникнуться самим фильмом, наверное, или нет, или это музыка отдельно?
1: Ну да, сценарий, конечно, да? Все обдумываешь, вот потом сидишь, коротаешь ночь и с гитарой как бы набрасываешь.
0: На гитаре пишешь музыку?
1: Ну да, я гитарист, вокалист, и в основном, конечно, у меня все идет от гитары, ну а потом сейчас есть много средств, те же компьютерные программы все. Так что наброски.
0: Ну, я понял. Слушай, а слово профессиональный, есть же еще и другое значение. Почему сразу все на деньги переводится? Я имел в виду, в первую очередь, конечно, профессионально это, ну, образование там, как бы, и способности все эти реализовать. Да.
1: Поступал в свое время в музыкальное училище, оно у нас называется музыкальное училище имени Чайковского, «Чайник». Вот, я туда поступал по классу вокала, год там проучился, а потом что-то, ну, молодость там, разгильдяйство, шатание, и как бы я не закончил, но поступил, вот, конкурс там был, по-моему, 4 или 5 человек на место, на вокал, на эстрадный вокал.
0: Ох, как тяга еще была, да, в народе?
1: Ну, сейчас, наверное, там точно так же, я думаю.
0: А, ну знаешь, да, сейчас же всякие эти шоу, «Голос», там еще что-то там прочее.
1: А,
0: да.
1: На ТНТ там,
0: да? Накручивают, да, накручивают в молодежи желание поступать. Да, все, я понял. Дальше-то что они делать будут, неизвестно.
1: Ну, я когда-то тоже участвовал в конкурсе, когда приезжал Сева Новгородцев, это ведущий BBC на, ну, Англии. На радио. Вот, и там даже, по-моему...
0: На антисоветском радио еще работал, да, да, и до сих пор продолжает.
1: Вот он недавно приезжал в Екатеринбург, в Ельцин-центр, как бы там...
0: Посмотреть плоды своего творчества.
1: На пресс-конференцию. Вот. Ну, в общем, такие вот...
0: Такие дела, брат, да, любовь, такие дела. Как Чиж напел, да, нам. Слушай, ну вот, я слушал ваши песни. А, кстати, тексты тоже твои или нет?
1: Нет.
0: Это вот те песен, которые на неформатке, там тексты не твои тоже. Ну, там нигде
1: на
0: не указано, просто автор.
1: Все да. тексты у нас пишет Владимир Дудин. Вот, я с ним сотрудничаю.
0: А, ну да, он,
1: 2004 года, да, он очень талантливый, я считаю, поэт. Я тоже пишу свои песни, где музыка и текст мои, но почитав его тексты, я все-таки понял, что...
0: Так, ну, значит, ты полностью врубаешься в то, что вы поете и делаете. Значит, с тобой можно как с ним говорить.
1: Ну да, конечно, есть у нас определенная концепция. Вот он приносит текст, как бы, и я делаю музыку, а потом это все. Мы сидим в спорах, иногда чуть ли не до драки не доходит, решаем, как здесь так сделать.
0: Вот они, вот. Муки творчества.
1: Творческий такие. Процесс, да.
0: Да. Слушай, ну а прото все-таки, прото. Как вы сами для себя переводите? Ну, есть там протодиакон, протоиерей, есть прото, там в археологии, по-моему, тоже прото, что-то там такое. В общем, так. А у вас это как? Это культура, которая... Археологии, по-моему, тоже прото, что-то там такое. В общем, так. А у вас это как? Это культура, которая... старше всех,

0: И, значит, вдохновение для вас в творчестве, да?
1: Ну да.
0: Людям что говорить должно, по вашему мнению? Вот я сразу сказал, что мне как бы главная культура. Я перевел так. Главкульт. Ну, собственно, я не против, чтобы подобное творчество было под таким
1: Ну, у нас
0: названием
1: тут
0: общим.
1: основывается как бы еще на научной фантастике, допустим, 50-х, 80-х, там такие писатели, как Саймак, Брэдбери, там, Азимов, вот, там, Евгений Замятин, у него такой рассказ есть «Мы». И как бы вот антиутопия, в общем, дух антиутопии.
0: Ну,
1: Вот
0: собственно,
1: я так.
0: оно чувствуется, но иной раз, ну, оно основано как бы на реальности какой-то нашей. Я смотрю, что и слышу, что здесь идет какая-то переоценка, и много я утопии здесь что-то как-то не обнаружил. Вот. Ну, присутствует, конечно, как и у перечисленных тобой фантастов, ну, некая такая обреченность. Она тоже, да, есть этот сплин, вот этот вот, не группа в смысле сплина, а вот эта вот грустинка эта
1: Ну да.
0: и безнадежка какая-то такая. Ну, слушай,
1: Ну
0: ну
1: как
0: давай,
1: бы.
0: ладно, давай, говори, говори.
1: Ну, в русском роке таких как бы безнадег очень много.
0: Да
1: Да и в
0: дофигище,
1: западном,
0: конечно, да.
1: да, и в западном там психоделик, депресняк. Ну,
0: Да,
1: я не
0: ну,
1: знаю, у
0: да.
1: нас есть, наверное, какие-то элементы психоделики.
0: Ты не
1: Вот
0: то, что есть, ты
1: тоже.
0: прям с языка у меня сорвал, я так
1: А,
0: сказал, хотел, да, яркий представитель екатеринбургского психоделического русского рока, но со своим, вот как бы со своим, вот свое. Ну, давай, наверное, уже поставим радиослушателям песню. И начать я хочу с песни «Снег». Вот, а потом мы немножко еще и о ней поговорим. Добро.
1: Добро.
0: На неформатном радио, протокультура, трек «Снег».

0: Вот такая вот песня «Снег». И, собственно, она... Вот это вот как раз вот психоделичность, о которой мы заговорили перед ней, так ярко-ярко проявила, да? Но еще у нее есть вот такая общая канва, стезя, которая в других песнях тоже прослеживается. Вот эта вот тяга к какому-то перерождению с зачеркиванием пережитого, перенаделанного, и как бы вместо того, чтобы исправлять то, что сделано нехорошо, а вот просто взять и куда-нибудь свалить, начать с чистого листа, да?
1: Вот, ну да, вот. Тут как раз вот об этом и песня. То, что белый снег у него под ногами, это чистый лист, можно сказать, у него под ногами.
0: Ну, это читается практически прямым текстом. Я вообще про эту тему. Откуда это такое? Это вот, ну, раз оно тобой тоже прочувствовано, и понято, и принято, и написана музыка, и исполнено. Есть, скажем так, высоко миссия у этой песни.
1: Мистика?
0: Миссия. А можно и мистику. Все вместе есть там?
1: Ну, там есть и мистика, наверное, и миссия, или как?
0: Миссия.
1: А, ну, миссия. Вот, миссия, да. А, понял, я думал.
0: Да, я не знаю. Нет, я не про Блока.
1: Ну,
0: нет, да, ну, да. Про нашу жизнь будет.
1: Ну, там есть некое шаманство, наверное. Я старался ее сделать такой монотонненькой, и вот специально она как бы, чтобы зацикливалась так маленько в голове.
0: Не, ну она циклит, да. Только снег. Да. Ну, то есть, здесь как бы на места все расставлено, понимаешь? То, что сверху, то, что... Есть земля, и есть то, что между ними, вот этот вот самый человечек, да, который стоит. Вот.
1: Ну, честно говоря...
0: Я хочу, да, чтобы ты рассказал мне смысл. Ну, вот историю, расскажи историю этой песни.
1: Ну, просто вот когда...
0: Хоть придуманную, хоть из жизни.
1: Такими, падает такими большими хлопьями. И вот я ехал в машине... Так все красиво, город красивый, и кажется, что вокруг пустота, и ты один. Вот. И все, и вот возникает такое настроение, какое-то чувство одиночества и такой вот свободы одновременно, что как бы можно все начать снова, можно все переделать в жизни, когда нужно.
0: Наверное, ну, получается песня про надежду.
1: Ну, может быть, это судить слушателю, вот. А вообще, люди же воспринимают, каждый человек воспринимает одну и ту же песню совершенно по-своему.
0: Ну, как это, не по-своему, а на уровне своего, так сказать, мировоззрения и...
1: Ну, да.
0: Готовности воспринимать и переводить ее на свою жизнь. А вот, ну вот все красиво, все чудно в песне, и в конце такой, знаешь, такой кляксовый такой образ, и холодные луны, мутный свет. Вох.
1: Ну,
0: это что, в смысле, реально, сейчас вся эта мечта кончится. Тормоза, очнись.
1: Добавилось такое романтики, да?
0: Наоборот. Добавилось холодного душа из мутной луны. Вот что добавилось, на мой взгляд. Ну, а вообще... Вообще... Мысли о смысле у нас мысли о смысле творчества. Ну, ты вот заметил хорошо, что ну, вот каждая песня, она носит в себе, осознает ее творец или не осознает, вот, понимает он как бы ответственность свою за это, не понимает, неважно. Она несет вот этот вот самый такой вот, возьмем так в кавычки, шаманский вот этот вот, шаманское воздействие на человека, как он не хочет признавать или там, отвергать, но попадая в музыку, в песню, человек попадает точно так же, как вот под этот самый снег, как под дождь. Ну, собственно, вреда никакого, но человек все равно мокрый остается. То есть его душа попала под струю вот этого влияния. У вас как бы есть, Никита, вот этот вот подход такой осознанный? Чем обдаем?
1: Да. Ну, конечно. Мы сейчас вот, ну, стараемся все делать. Мы продумываем каждую песню. Обязательно продумываем. Даже нюансы продумываем. Вот иногда, допустим, какой-нибудь там гитарный риф, он настолько много значит. Или даже как гитарист сыграет. Ну, особенно, конечно, много значит вокал, подача вокала. Вот, песни. Тут тоже...
0: Несомненно, несомненно.
1: Есть как бы группы, для которых вокал, ну, я считаю, ну, особенно вот сейчас современная поп-музыка, ну, как-то он пролетает мимо, и ты не вслушиваешься.
0: Ну, или стремятся за формой, а содержанию вообще не придают никакого значения, к примеру. Или, ну, возьмем наш этот, так сказать, замученный рэп несчастный, вот, ну, там такой поток непонятно какого смысла и в одной и той же форме.
1: Ну, там тоже есть свои зацепки же в рэпе, как бы, вот, какие-то зацепки, но я не любитель рэпа, если вот так сказать, ну, как-то вот он, ну, не торкает, не цепляет, не знаю, вот сколько я рэп-групп не переслушивал, вот, как-то, ну, это уже дело вкуса, как бы, каждого человека, вот, кто-то там любит регги, кто-то любит рок. Кто-то любит,
0: ну,
1: поп.
0: Да, да. Дело вкуса и дело уровня его культурного развития. Согласен. На самом деле согласен.
1: Ну, главное, пусть каждый, песня
0: пусть каждый выбирает по себе. Да.
1: На чувства, на какие-то. Ну, как бы вот если песня вызвала какие-то чувства, то есть, значит, в ней что-то есть. Вот, наверное, так.
0: Есть у вас еще одна интересная песня, не из тех, которые ты прислал в программу поставить, а она называется «Карфаген». Вот, она следующая прозвучит у нас. А как бы историю создания этой песни, вернее, не историю, а предпосылки и, может, какие мысли и... Что побудило ее сделать? Я уверен, что у вас много текстов и песен записано наверняка, ну, не студийно, а так, как бы в черновую много, но это-то сделали. У меня, например, тоже дофигища там под сотню песен, но студийно сделаны там всего там тридцатник. Очень трудно выбирать их. И вот, а эту песню выбрали. Эту песню выбрали, почему и сделали.
1: Ну, ну, она как бы просто, эта песня, она...
0: Для она серьезная
1: песня. Я сейчас скажу, что Карфаген должен быть разрушен, там такие банальные фразы.
0: Нормальная фраза.
1: Ну, как бы, все повторяется снова, снова все Вавилон, снова все Карфаген. Как бы вот, а Discovery, телеканал, наверное, все смотрели там. Так что про Карфаген знают. И про Ганнибала знают, и, ну, эта песня может, ну, как-то,
0: ну,
1: вызвать
0: давай, давай,
1: интерес как... к истории, там, древней, вот.
0: Ну, то есть, побудило к написанию песни ее история и переложение на современность какую-то, да?
1: Ну, да. Наверное, так. Я даже вот сейчас, ну, не скажу. Почему? Ну, просто что-то вот в этой песне. Она у нас, она всегда у нас в десятку входила. Мы вот куда рассылали, там и на радио, и на лейбл, на какой-нибудь. Мы ее как бы вот отсылали в эфир, выставляли на какой-нибудь сайт. А написал текст Володя, вот принес мне, и как бы решили ее записать. Я сидел долго, честно говоря, долго-долго думал, как ее сделать, в какой аранжировке там. Ну, потом вот пришел к такому варианту. Судить слушателю.
0: Ну, развивай, развивай. Или мне тебя все-таки завалить своими вопросами? Ладно, расскажи про Карфаген. Чем он отличается? Почему он у тебя сравнивается с Вавилоном? Ну, насчет Вавилона все более-менее представляют. Как бы, ну, как минимум у всех легенда о вавилонском там столпотворении присутствует в знаниях. Вот. А Карфаген?
1: Ну, все, наверное, тоже знают, что Карфаген – это древний город, который был разрушен римлянами. Вот. Что тут еще сказать?
0: Ну, не знаю. За что он был ими разрушен? Вообще, Карфаген – это был, так сказать, геополитический противник вообще Римской империи.
1: Вот. Ну, да, и... да, да.
0: Это... Ну, то есть ты всю эту информацию будешь утаивать. Пускай в песне слушают и думают, может, правда, что заинтересуется кто-нибудь. На самом деле. Ну что, тогда давай будем ставить песню «Карфаген». А после нее, а ты во время ее посмотри, может быть, кого-то что-то в чате
1: хорошо
0: заинтересует. Добро. Ну, слушаем песню «Протокультура. Карфаген».

0: прозвучал трек «Карфаген». Такой исторически напоминающий нам историю и, собственно, а под конец, опять же, переводящий наши взоры на нашу современность и вот это вот противостояние Карфагена, Вавилона и Римской империи. Да, конечно, если глубоко взглянуть на эту историю и переложить ее на современность, то много очень параллелей можно найти.
1: Ну а да, почему? Вот кто был на развалинах Карфагена, допустим, в нынешнем Тунисе, вот, тот, это, ну, если бы я там был, мне там не довелось побывать еще, но, может, побываю, вот. Конечно, хорошо бы там было побывать, это все увидеть, вот именно развалины Карфагена.
0: А что сказать могут развалины?
1: Ну, как?
0: Ну, камни. Не знаю, вот на самом деле, а камни имеют какой-то, несут что-то?
1: Ну, конечно, несут определенную энергетику, наверное, там что-то почувствуешь, подсознание прямо, когда туда приедешь, мне кажется. Ну, вот этот красный кирпич там, вот эти, как его там, колонны в виде труб, наверное. Ну, кто видел на фотографиях развалины Карфагена?
0: Ну, я, честно говоря, не смотрел, не видел, не помню. Для меня это другой образ немного. Ну, вот вам, да, как-то здесь хорошо в песне указано, с Вавилоном связанный, рабовладельческая такая, паразитическая, ну, по сути своей, богоборческая, значит, цивилизация. Это цивилизация была, своя, то есть определенная, ну, цивилизация.
1: Великая цивилизация.
0: Кем? Пифагором? Велика была чекем там. Пифагор оттуда же у нас, с Карфагена. Пифагор же, да?
1: Ой.
0: И я, ой, насчет, я так сказал, а сам сомневаюсь.
1: Я не знаю.
0: Ну, по-моему, да. Ну, может, я и ошибаюсь. Да неважно. Ну, просто великость ее в чем была на самом деле-то? Вот, например, Карфаген.
1: Это был очень развитый город для своего времени.
0: Вот, торговый, там... морской, торговый.
1: Ну, конечно, торговый, морской.
0: Колониальный. Ну, Римская империя боролась с ними за что? За колонии.
1: Ну, это конкурент.
0: Да, геополитический противник, совершенно верно. В борьбе за...
1: То есть на современный язык это все.
0: За ресурсы, да. Ну, и тут... Параллели с нашей современностью, конечно, немало может быть. Ну, вернемся на нашу землю, любимую, родную. Вот. Как там живется-то в Екатеринбурге, работая в компании Pepsi? И вот ты говоришь, у вас тоже провинция. Почему? Екатеринбург огромный, большой город, современный.
1: Ну да, это город-миллионник, как бы сейчас у нас почти что 1,5 миллиона. Современный город, вот красивый центр, там все эти небоскребики есть современные. Высоцкий у нас есть 50-этажный, там обзорная площадка, можно, стоишь на ней, ветер там, правда, дует, можно весь город как на ладони, вот, очень красиво. Так что приезжайте, вот кто не был в Екатеринбурге.
0: Не, я был в Екатеринбурге, не раз был в Екатеринбурге. Вот. Ну, естественно, я был на Ганиной.
1: Ну, город хороший сам по себе, но все равно вот уровень зарплат, допустим, вот, не сравнить с Москвой и с Питером.
0: Ну, они и тратятся, наверное, тоже побольше, нет? Кто там у нас?
1: Цены,
0: ребята,
1: цены
0: в чате есть кто? А, цены как в Москве, а зарплаты меньше.
1: Цены, да, цены как в Москве, а зарплаты как в Екатеринбурге.
0: Так что... Ну, я больше скажу, да. Все, что в магазинах сейчас можно купить, на все везде одинаковые цены практически. А зарплаты очень везде разные, да, совершенно верно. Ну, не взгляд ли на жизнь, вот... одна из основополагающих вдохновляющих на такое вот психоделическое настроение в музыке? Нет?
1: Откуда так, истоки? Я Сергей истоки? Не расслышал. У меня тут что-то
0: я говорю...
1: со связью.
0: А, что пропало. Я говорю, вот это вот желание, не желание, а взгляд окрест и констатация неравенства и желание, чтобы это не удручало, не это ли одна из причин вот этого вот вдохновения на вот такую психоделическую музыку? Откуда истоки вообще у тебя вот эта вот музыка? На чем ты воспитывался, грубо говоря? Что до сих пор влияет? Или это вот как бы выстрадано каким-то образом?
1: Ну, я воспитывался на многих командах. В основном, конечно, западная классика. Там Dire Straits, Queen, вот такие, Genesis. Угу. Вот, а конкретно...
0: Старой закалки ты еще такой, старый этот, меломан.
1: Ну, да. А сейчас... Ну, то, что вот конкретно на что она похожа, ну, я даже не знаю. Вот я ее сочинял как от души, вот.
0: И не, так, музыка такая насыщенная, полноценная, хорошая, качественная музыка. Это не вопрос. Сейчас что, ничего не слушаю? Я, например, ничего не слушаю сейчас, ну, только так по работе.
1: Вот. Я в основном сейчас музыку слушаю в машине и как бы тыкаю на кнопки, вот так переключаю радиоэфиры и так ловлю песенки.
0: Пытаешься поймать, да?
1: Да, пытаюсь поймать что-то интересное. Ну, очень много всяких треков переслушиваю. И так что я тоже не могу даже сказать, что конкретно сейчас я слушаю. А в свое время, конечно, много разной музыки было переслушано и переиграно.
0: А дочка что слушает?
1: О, дочка.
0: Ну да.
1: Дочка,
0: папа не
1: наверное,
0: знает. Папа
1: Звонкова.
0: Не знает.
1: Звонкова.
0: А кто это? Звонкий колокольчик. Какой звонкий?
1: Звонкий глухой, да.
0: Бубенцы звонкие, что там она слушает?
1: Ну, это Палав радио. Там есть такой исполнитель звонкий. Он занимает сейчас место в этом. В чатах.
0: Надо же, блин, и меня просветить успели. Когда бы я еще про Звонкова услышал.
1: Ну, вот видишь. Рекламу Звонкому, да?
0: А ты спроси, да ну его, нет, мы ему не крал, мы ему черный пиар делаем.
1: А что?
0: Да. А почему дочка слушает? Ты ее спроси, ненароком, случайно. Или ты сам можешь понять, раз ты знаешь, ты слышал, что он поет.
1: Ну, это же дети, как бы, вот они.
0: А ты для детей не хочешь писать? Не? Или слишком это для них?
1: Мы попытались один раз написать даже музыку к мультфильму, но этот мультфильм так и не вышел. Вот.
0: Ну... Блин, из-за музыки, что ли? Нет? А чем мультик был? Для взрослых мультик?
1: Нет, мультик... Да я даже не знаю суть мультика. Он назывался «Спортивные истории». Наверное, про спорт. И как бы мы писали к этому мультфильму, вот, песню, специальный текст, музыку делали. Но потом, как всегда, денег не было. Сначала вроде деньги выделили, а потом денег не было, и как бы все заглохло. И съемка мультфильма. Я не знаю, может, он сейчас вышел уже на Свердловской киностудии. Вот, без музыки. Без нашей музыки.
0: Ага, не мой мультик вышел, короче, полностью.
1: Слушай, наверное, к мультфильмам тоже интересно писать музыку. Вот как бы надо.
0: Ну, если он снят, наверное, интересно. А вот как бы по сценарию и так вот, как ты сейчас описал, наверное, о спорте я не знаю даже. Но написали. Молодцы. Это так, это
1: правительски. Мне сценарий не высылали, это было все. все в начальной стадии развития, как бы вот.
0: Угадай мелодию, короче, получилось, да? К нашему мультику.
1: А так бы я не отказался написать какому-нибудь мультфильму, если бы прислали сценарий.
0: Ну, поработать. Так, все мультипликаторы услышали на заметку себе. Вот. Никита из группы «Протокультура» сказал, что ему хочется написать мультфильму. К вашему мультфильму музыку. Учтите, используйте предложение. Так, ну, а мы так медленно, но уверенно приближаемся к еще одной песне. «Уже не будет тепла», она называется.
1: Такая весенняя песня.
0: Совершенно весенняя песня. Я ее, да, так она все-таки, несмотря на свое вот такое вот название, она все-таки жизнеутверждающая. То есть тут как бы от противного идет, конечно, но тем не менее эта песня такая позитивная и сделана, исполнена вот в таком вот классическом, как ты говоришь, вот я послушал Цоя и пошел купил себе гитару. Вот в таком простом и общенародном, общедоступном виде и с замечательным смыслом она сделана. Ну, во всяком случае, я так считаю. Кто будет против, пожалуйста, пишите в комментариях. И вот таких песен бы, вот как бы молодежи, ты, дочка, слушала эту песню?
1: Конечно, слушала. Ну, почти что все.
0: Она твой первый критик. Она первый твой критик, да, нет?
1: Потому что я иногда сижу рядом, и она сидит, я тут играю на гитаре, и она знает сразу все мои песни.
0: Слушай, ну мои дети тоже, им какую песню мою не поставишь, им всем нравится, они их все поют, блин. Так что тут это не объективная критика совершенно.
1: У меня что-то обрывается этот, вот тебя, когда голос, конечные фразы, это у меня связь что-то?
0: Это у тебя штекер, что-нибудь со штекером в наушниках.
1: Я почему-то себя слышу.
0: Вот, потому что у меня ничего не прерывается, ты не переживай. Вот. Сейчас вот мы уже подходим к завершению эфира, и с тебя требуется некий спич, обращенный к миру. Спич, согласно твоему. Да. Ну, конечно. Ну, ты же знаешь передачу «Поле чудес». Там все пользуются случаем и передают. Ну, привет. Я предлагаю к приветам присовокупить такую программу «Посыл в мир», в эфир. Вот. Это очень ответственно, и поэтому... Да и случай такой не всем как бы спускается с неба. Время пошло. А потом мы слушаем «Тепла больше не будет». Ты опять нас не слышишь, Никита.
1: Ау.
0: Алло, алло. Ты нас слышишь? Алло.
1: Да-да-да. Да-да-да. Вот сейчас.
0: С тебя передача «Привет». Да, с тебя передача приветов и передача «В мир послания». Фантастическое, как бы это... Фантастический случай. Это останется в веках.
1: Значит... Ну, я не знаю, что передать миру, что мы все как бы маленько разучились слушать музыку, что ли. Вот. Ну. Музыка стала фоном, вот, сопровождением там. И я желаю всем наслаждаться хорошей музыкой. Вот, именно хорошей музыкой, если она настоящая, качественная. Вот. Ну и, то есть, если музыка качественная, она не заслуживает того, чтобы быть там придатком к каким-то цветным картинкам. В общем, слушайте больше хорошей музыки. Это мое послание миру.
0: Присоединяюсь. Народ, фильтруй музыку, которую слушаешь. Слушай хорошую. Еще бы кто научил различать. Ой. С детства. Не у всех же папа из протокультуры, например. Правильно? Вот. Ну что, дорогие наши радиослушатели, мы заканчиваем наш эфир. 22-й выпуск программы «Мысли о смысле». Сегодня у нас была протокультура и Никита Половников из Екатеринбурга. На прощание мы вам ставим песню «Уже не будет тепла». И услышимся с вами в следующий четверг в 19:00 на неформатном радио. Всем пока.
1: Всем пока.
0: До встречи.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали!

за днем, год за годом, из себя выжимая сок, переменчивый, как погода, та, которая пьет висок, перелистывая альбомы, возвращаясь на 10 лет, я опять задаю вопросы и хочу получить ответ. Что сейчас означает друг?

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: где ты его хранил, какой нахрен танк?
1: А? Затянула пацана на узды тугие. Вот такие, брат, дела, такая индустрия.
2: Такая индустрия.
3: Такая индустрия.
1: И вот такие, брат, дела, такая индустрия.
2: Такая индустрия.
3: Такая индустрия.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

веселять. Хворые с настоящим миром связь порвана.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Чак Берри, один из величайших ранних исполнителей рок-н-ролла. В общем-то, он и оформил этот стиль музыки. Пятое место в рейтинге величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stones. Родился в Сент-Луисе в 1926 году в многодетной семье. Папа негр, мама негра. Вот такие вот дела. В 17 лет с дружбанами ограбил магаз и присел на 10 лет. А в тюряге чё, только песни и петь. Чё он и с удовольствием делал, пока отбывал наказание. По УДО вышел, женился, устроился на автомобильный завод. Работал даже косметологом. Купил домик, а параллельно собрал трио. Джонни Джонсон трио. И начал играть в кабаках Сент-Луиса. Он стал играть кантри, окрашенное с блюзовыми приемами. Заценим. Роуд 66.

Чак Берри по совету Мэдди Уотерса в мае 55 года вышел на Леонардо Чейса, владельца блюзового лейбла Chase Records. Тот заинтересовался его экспериментами с кантри, нежели его иным блюзом. И, к удивлению самого Берри, 21 мая в студии фирмы был записан первый сингл Чака Берри «Maybelline», сочетавший в себе напор ритма блюза и стилистику кантри. Песню продали более чем миллионным тиражом. Первое место в категории ритма блюза и пятое место в национальном хит-параде США. Окончательно нашедший свой стиль, Берри стал выпускать хиты один за одним. Не только музыка, но и тексты, в которых был смысл и некая история, полные неожиданных оборотов, обращали на себя внимание. А мы послушаем, с чего все и началось. Maybelline.

конце 59-го года дядьку опять посадили. В результате он был оштрафован на 5000 баксов и приговорен к 5 годам. Кабаки и бабы доведут до цугундера. Надо с бабами раньше разбираться. Там дела были такие всякие. Тем не менее, опять по УДО вышел через 3 года, а пока сидел, у Чака выходили на Chase Records диски. Плюс ко всему, выйдя из тюрьмы, Берри взял реванш еще в лице британского вторжения середины 60-х. Кавер-версии песен Чака делали почти все новые группы. Beatles, Rolling Stones, Kings, Animals, Yardbirds. Берри также вернулся к классическому рок-н-роллу и записал несколько альбомов, два из которых вошли в двадцатку хит-парада USA. Чак Берри скончался 18 марта 2017 года на 91-м году жизни. Упал и потерял сознание. В Солнечной системе летает астероид, названный в его честь Чак Берри. А послушаем мы... офигенную песенку Джонни Би Гуд.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

здесь мир с тобой, смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена я, твой факир. Просто положи мне свое сердце.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитативом сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

шепот и не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: кто ты.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на наших зеленых системных. Сегодня четверг, а это значит, что сегодня очередная программа «Без воды» будет вас немножечко теребить за живое и за мертвое тоже. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 00 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Костик, давай здоровайся и рассказывай, кто у нас сегодня в гостях.
1: Всем привет. Да, была у нас небольшая пауза между программами, но мы вновь вернулись. Как я писал уже в описании, то, что действительно у нас, проглядев несколько предыдущих программ за последние несколько месяцев, я увидел, что очень мало у нас поющих девушек-то. А это, как бы, мы считаем несправедливо. Поэтому сегодня у нас в гостях, почитав, посмотрев, послушав различные музыкальные композиции на треках, в треках, которые загружали, мне попалась замечательная такая исполнительница, как Дарья, но псевдоним творческий такой, да, правильно, Даш?
2: Да, да, всем привет. Вот,
1: всем привет, да, и у нас город Москва сегодня, Бадария, автор-исполнитель, аранжировщик, музыкант, мультиинструменталист, в общем, веселый человек, который сочиняет, поет, радуется жизни, и все это в гордом одиночестве, поскольку, видимо, в общем, не буду я рассказывать, рассказывай ты, Дарья, здоровайся.
2: Да, всем привет. Бодарья на проводе в эфире. Да, я одна, автор-исполнитель уже с 2011 года. Сама пишу песни, сама делаю аранжировки, запись, сведения, выступаю одна. Но я не вижу пока проблем в том, что я одна. Скорее, больше проблем, когда у тебя есть музыканты. Может быть, это веселее, но сложно с точки зрения организации чего-либо. Концерты, репетиции, там, не знаю, выезда на гастроли, еще куда-то. А так я мобильно, сама принимаю решения, оперативно причем. Ну, то есть, как бы ни от кого не завишу. Единственный минус то, что у меня нет музыкантов, это то, что я не выступаю на крупных фестивалях, где требуется полностью живой состав.
1: Я думал, тоже колонки самой таскать приходится, а так ничего.
2: Я уже накачалась нормально.
0: Слушай, ну на самом деле-то это совсем не проблема. Ты знаешь, есть такая исполнительница Таша Султана?
2: Нет, не слышала.
0: Вот, я тебе сейчас, ну, пока будет идти эфир, я тебе кину ссылочку, посмотришь. Очень зачетно. Девочка начинала, причем буквально недавно, там года 2-3, наверное, назад, как уличная исполнительница. Сейчас она собирает огроменные стадионы. Вот, и на нее прям толпами ходят. Ну, там действительно и интересная такая исполнительница, поэтому советую тебе как самостоятельной исполнительнице изучить творчество. Может, что возьмешь на заметку. Вот, я думаю, будет круто иметь московскую Ташу Султану.
1: Так, ну, во-первых, привет всем еще раз, там Стрела, привет, вы наши постоянные участники, это очень здорово, приятно, безумно. Все остальные подключайтесь, задавайте вопросы наши прекрасные гости. И прежде чем мы будем продолжать, давайте мы размочим эфир песенкой, после чего уже будем общаться.
0: Да, «Твои стихи» называется песня. Дашка, что-нибудь скажешь или после послушаем, потом потрещим?
2: Да, я могу сказать, это первая песня с моего первого EP-диска, записанного в моей, так скажем, сольной карьере. Я ее записала с сессионными музыкантами.
0: Вот, ну и ставим, слушаем, поехали. Друзья, еще раз скажу, не стесняемся, задаем Дашке вопросы, радуемся вместе с нами. Находите во ВКонтакте группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях. Итак, поехали. «Твои стихи», Бадарья, слушаем.

0: Ну вот, размочили, условно размочили эфир. Привет всем, кто к нам только что подключился. Привет всем, кто с нами давно. Очередная программа «Без воды» сегодня в эфире. С вами диджей Зухер, диджей Костецкий. И в гостях у нас сегодня Бадария, город Москва. Общаемся, задаем вопросы. Я вот смотрю, ребята уже насыпали нам в эфирный чат. Но сперва пускай Костик пытает. Я знаю, что он готовил прям ведро вопросов.
1: Ну ты даешь. Ладно. Даш, вопрос следующего плана. Во-первых, расскажи, как ты появилась вот именно как проект Бадария. Когда это случилось?
2: Это случилось в 2011 году. До этого у меня было две команды. И до того, как уйти в сольное плавание, у меня был небольшой перерыв. Небольшой, потому что я не могла долго находиться без действия какого-то музыкального. И я решила, что надо срочно записать, наконец-то, ну, хотя бы EP-диск, демо-диск. Обратилась к своим коллегам, знакомым музыкантам из группы ГДР, если знаете такую. Вот, они мне помогли сделать аранжировки к четырем песням, которые входят в этот EP-диск, в том числе «Твои стихи». Я записала этот диск достаточно быстро, после чего сразу принялась к записи альбома. Единственный нюанс, как бы, я тогда еще действовала под своим именем Дарья Богданова, но поняла, что очень много коллег, которые тезки мои полные, то есть Дарьи Богдановы, они, видимо, очень талантливы. Кто стихи пишет, кто музыку, кто песни, кто поет. И я решила, что нужно какой-то псевдоним брать. И вспомнила про то, что меня с детства зовут Бодарья, в школе в том числе. Ну и потом, что далеко ходить, Богданова, Дарья, Бодарья. Ну и с тех пор везде пишу и позиционирую себя непосредственно под этим псевдонимом Бодарья. После записи альбома «Белая зависть», который наконец-то вышел в 2014 году, мы его долго писали, туда вошло 10 песен, тоже, опять же, с музыкантами из группы ГДР. После этого я поняла, что, ну, во-первых, это очень затратно, на самом деле, записать альбом. Музыканты меня поддержат, они знают все эти нюансы. Я поняла, что, ну, далеко так не продержишься, все время деньги платить кому-то, чтобы кто-то тебе что-то сделал. И я постепенно стала обучаться сама, в том числе созданию музыки в программе Logic Pro X, в которой я на данный момент работаю, делаю аранжировки, сведения. Отучилась, получила диплом из Америки, мне красиво пришел, что я сертифицированный специалист. Параллельно занималась музыкой, там фортепиано, теория музыки. Музыканты, они как спортсмены, они учатся всю жизнь, занимаются всю жизнь. И, соответственно, вот с тех пор, где-то с 2015 года, все песни, которые я выпускала, это были синглы, я делала сама, записывала. И, в принципе, такой формат, я поняла, он самый оптимальный в наше время, потому что альбомы долго пишутся, люди долго их ждут, а выплеск небольшой. Поэтому, наверное, лучше выпускать синглы, получать сразу какой-то ответ и реакцию слушателей, и записывать уже новые вещи. Так процесс идет быстрее и веселее, на мой взгляд. Ну и выступаю я, соответственно, одна, либо полностью в акустике, либо в акустике под минусовки, которые сама же сделала. А в данный момент еще являюсь аккредитованным музыкантом проекта «Музыка в метро» в Москве.
0: Вот хотел я тебя попытать на эту тему, потому что есть у нас общий знакомый Юра Арцизов. Вот,
2: да.
0: Я видел, что он клипец такой же выпустил, то есть стоя в метро, и я про что хотел задать собственный вопрос-то. Он шкурный, вот ставя шляпу или кофр там что-то в метро, ага, сколько может среднестатистически неузнаваемый музыкант набрать денег?
2: Я не смогу ответить на этот вопрос. Во-первых, с эстетической точки зрения.
0: А зря, кстати.
2: Во-вторых, с точки зрения, а Но смотря кто будет петь. На самом деле это не так просто. То есть ты поешь, ты можешь быть гениальным каким-то артистом, но соберется толпа, которая будет тебя снимать, слушать, хлопать, улыбаться, но никто на кофр не обратит внимания. Вот. Может быть такое, что кому-то просто из жалости там кидают деньги, или просто из уважения к музыкантам. Ну, то есть это непредсказуемо, нельзя сказать, что разные люди будут зарабатывать одинаковое количество денег в метро.
0: Но я сейчас не в плане заработка это спрашиваю, просто мне вот интересен сам, как это сказать, процесс, что ли, я не знаю. То есть вот...
1: Ну, Захар, что ты не понимаешь, сколько, тут понимаешь, в зависимости от того, сколько заберут те, кто эту музыку двигает, народ. В метро.
0: В метро.
1: Ну, да, музыку в метро.
2: Еще не поняла комментарий.
1: Да это тут
0: между нами. Это Костик неудачно шутит.
1: Нет, я шучу просто на музыкальном. Ладно, не будем к этому касаться.
2: Да нет, на самом деле это все официально. То есть у нас даже висит табличка, что благодарность остается на усмотрение слушателей. Человек не обязан ничего кидать. Если ему понравилось, он захотел отблагодарить. Иногда, кстати, люди кидают еду, там шоколадки какие-то подкармливают.
1: В человека?
2: Нет, в кофр.
0: Бабушка мимо проходит, ой, ты худенькая какая, на тебе пирожок с мясом. Хлоп туда на 100 рублей. Ну, типа того,
2: да-да-да.
1: Дайте сметанки туда налью. Ох, ты моя хорошая. Ну, ладно. У нас тут есть вопросы. Даже как бы не будет справедливо, если все те, кто нас слушает, окажутся неотвеченными, неудовлетворенными в своем желании ответ да, на вопросики. Вопрос от Стрелы у нас. С кем советуешься-то? Или совсем не с кем? Вот это к тому, что почему одна, нету группы. И, вернее, из-за того, что нету группы, с кем ты советуешься?
2: Безусловно, у меня есть люди в жизни, с которыми я советуюсь. В том числе и в музыкальном плане. Здесь нельзя оставаться эгоистом и говорить, что да вы что, я супер, я знаю лучше всех, что мне делать. Нет, такого не бывает. То есть ты всегда сомневаешься, и, конечно, приятно, когда есть в жизни люди, с которыми можно посоветоваться. И у меня такие люди есть, слава богу.
1: От Насти тебе вопрос. Когда выйдет новый альбом, и есть ли, наработан ли уже материал для него?
2: Ой, ну вот это к вопросу выпуска синглов. У меня столько синглов, что там уже на 2 альбома есть этих синглов. И на 3-й альбом еще песни есть, которые надо записывать. Просто это настолько долго ждать и долго делать, что проще сингл записать и выложить.
0: Слушай,
2: мне кажется, это хороший формат.
0: А нет желания вот из этих там 150 синглов выбрать там 20 песен, собрать из них альбом, назвать его как-то там вот «Мои прошедшие синглы там 2018», отпечатать в пластике, чтобы было что-то материальное, что можно там раздать друзьям в руки, маме, папе подарить, там, я не знаю, подписать на концертах.
2: На самом деле, эта идея есть в моей голове, и я думаю, что ее нужно осуществить, потому что очень много людей хотят получить именно альбом, как это ни странно. Вот альбом,
0: потому что его приятно держать в руках. Особенно да, если он подписан, понимаешь,
2: когда... И мне уже говорили люди, что Даша, ну там, выбери самые хитовые синглы, которые ты выпустил уже, запиши на альбом, выпусти уже, наконец-то. Ну, в принципе, наверное, надо этим заняться, да.
1: Захар, давай мы следующую песнягу заслушаем, после чего дальше вопросики будем задавать.
0: Так, ну далее у нас песня «Социопат». Я так понял, это у тебя не из... личного.
2: Но не знаю.
1: Это как раз про нарциссу.
2: В каждой шутке есть доля шутки. Поэтому послушайте, и, может быть, вам окажется близок этот социопат, про которого поется в песне.
0: Поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, забыл я предупредить Дашку, что сейчас уже будем разговаривать. Ну, надеюсь,
1: она
0: никуда не убежала. 21-23 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. В гостях у нас сегодня Дарья, проект Бодарья. Город Москва, общаемся, слушаем песни, вы задаете вопросы, Дашка на них пытается отвечать, и мы пытаемся всячески загнать в краску. Вот, давайте еще раз напомню, как с нами связаться. Есть у нас Аська 96-47-5, есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 30 59, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, вот эти все дзынь-дзынь, это как раз запустил я Аську. Вот, но давай, Костик, продолжай.
2: Вопрос такой, ну, сам, буквально одну секунду, Захар, поспрашивай, мне один звонок.
0: Захар, Даш, я тебе спрошу, вот у меня давно тянется такой вопрос к тебе. Я помню, что ты у нас участвовал в какой-то программе из миксеров. Вот, и сейчас я уже отслушал два трека. Вот ты, как сказать, ты привыкла уже к своему голосу в записи?
1: Ну, я к нему давным-давно уже привыкла. Просто он меняется со временем.
0: Я почему? Это подленький вопросик-то на самом деле. Чё ты так? Ты же сама сводишь, я так понял, да?
1: Свожу, да.
0: Вот, чё ты так вокал свой прячешь глубоко? Его же вообще прям вот, вот уже смотри.
1: А, не, вопрос в каких песнях? То, что сейчас мы слушали, это не я сводила.
0: Вот просто получается, что я уже третью песню из твоего творчества слышу. И все три раза у меня прям вот всегда такой вопрос: куда она прячется, за какой угол она убегает?
1: Не-не-не-не-не, все синглы, которые я свожу, там голос даже, мне кажется, торчит.
0: Вот, но мы до них доберемся сегодня, я думаю.
1: Да, доберемся сегодня. А, кстати, вот

0: ну, следующие треки, которые будут, я предупрежу, это как раз моего собственного производства полностью.
1: Вот, сейчас все прям сразу раз на карандашик, сейчас будем ругать. Так, смотри, вот Родик пишет: «Энергия, и как красиво техно-стилистика слилась с рок-мотивами. Мне сразу нравится». Так, вот «Стрела Морфея» тоже пишут, что куда-то голос пропал. И спрашивают они, кто тебе бэки-то подпевает? Все сама поешь?
0: Бэки только я, никому не доверяю ни бэки, ни вокал пропевать. Весь вокал это я, да.
1: Слушай, а есть желание вот с кем-то вместе сыграть, спеть, там, может, записать что-то?
0: Не было у меня такой мысли, чтобы с кем-то обязательно что-то сделать совместное. Просто, если честно, мне не хватает времени на обдумывание каких-то грандиозных планов совсем. То есть мне и так-то его не хватает даже элементарно записать новый сингл. А тут еще думать, с кем сделать какой-то дуэт или совместное что-то. Если кто-то предложит, я, возможно, ну, задумаюсь над этим. А так вот самой размышлять на эту тему пока что не доходили руки.
1: Ну, а было вот просто... Вот у меня, допустим, так бывает. Вот я услышал, группа поет, там, мне понравилось, что они делают. И я прям чувствую, что я вот хочу с ними спеть. И уже знаю даже, какую песню. А у тебя
0: Ого.
1: Такого не было?
0: У меня такого не было, если честно.
1: Вот. Ну, все у тебя впереди еще.
0: Наверное, да.
1: Так, вот Настя у нас спрашивает, скоро у тебя концерт в Москве. Да. Планируешь ли ты еще провести концерты, но уже в других городах? Планы какие у тебя творческие?
0: Я планирую, конечно, в первую очередь в Москве. Вот сейчас 17 марта будет концерт в субботу в 19:30. Клуб «Тема Бар» на Чистых прудах. Вход бесплатный, свободный. Там я сыграю в основном акустику, там пару-тройку каверочков, и будет премьера новой песни. А что касается других концертов, да, не планируется. Про следующий концерт в Москве я расскажу на концерте, который будет в субботу.
1: Да ты что ж ты творишь-то? Ты обязательно расскажи как можно больше о концертах, вот где они у тебя будут, потому что сейчас ты говоришь примерно там тысяч на 18 человек.
0: Так, тогда все
1: 12 апреля,
0: Москва, День космонавтики. Запоминаем даты. Клуб называется «Афиша». На Комсомольском он находится, если мне не изменяет память. Информацию я еще размещу в своих соцсетях.
1: Вот, и кинь обязательно в эфирный чат туда, где мы эфирим. Потому что вот я сейчас посмотрел статистику, 17 889 в онлайне висят и слушают на тебя. Вот, ну, поэтому обязательно рассказываю, где что будет в ближайшее время. В принципе, для этого все и делаем.
0: Так вот, это Москва у нас 17 марта, потом 12 апреля. Что касается других городов, я, конечно, планирую, если меня туда позовут. С радостью. Ну вот в Пензу бы я еще раз съездила с удовольствием.
2: Ну, а прошу прощения, я уже на месте.
1: Помоталась уже по миру-то, нет?
0: Но не особо, нет, у меня еще все впереди.
2: Где вот была? Это правильный настрой.
1: Где была уже? Рассказывай, где уже была и как встретили?
0: Была, ну, если считать удаленные города от Москвы, то это, получается, Пенза и Уфа. У меня в сентябре началась моя такая гастрольная жизнь. Сначала я была в Уфе, причем за один месяц я была там 3 раза. На самом деле я поехала участвовать там в одном фестивале. И благо я туда все равно поехала, в Уфу. Я решила организовать там сольный концерт. Организовала его, выступила. Все замечательно. Потом еще 2 раза моталась из-за этого фестиваля туда, в Уфу. И все. После этого я съездила на гастроли в Пензу. Считаю, что удачно они состоялись, потому что, как оказалось, там люди меня слушают. Они пришли на концерт, были рады мне так же, как... Нет, я, наверное, больше даже была рада им, чем они мне. Ну, хотя не знаю. Но, в общем-то, настолько теплый прием был, горячий, что я решила, надо будет повторить обязательно.
2: Это к возвращению песни «Социопат», да?
0: Нет.
2: Мы излечились, мы рады людям.
0: Песня «Социопат», кстати, она была написана мной сразу после отпуска. О, просто да, весь отпуск прошел под разговоры велись постоянно про социопатов. И меня настолько это... Я настолько прониклась, что когда я только переступила порог квартиры с чемоданом, я сразу пошла к пианино, к фортепиано, и стала вот эту песню наигрывать «Социопат». И записала ее в тот же день на диктофон. И уже стала думать над аранжировкой и так далее. Вот так вот родилась песня «Социопат».
1: А у тебя длинный вообще вот этот процесс от мысли до конечного продукта?
0: Обычно, если он длинный, эти песни оказываются недописанными. У меня очень много набросков. Там, наверное, альбомов на 20. Причем есть хорошие наброски, но если я сразу не поймала волну вдохновения и не закончила песню, как только начала ее делать, то все, пиши пропало. Я вряд ли к ней уже вернусь. Поэтому, да, получается быстро, если идет вдохновение и пришла какая-то песня в голову, я ее стараюсь доделать. Даже если это уже ночь, я не буду спать, но доделаю, допишу.
2: Как это знакомо? Это здорово. Целеустремленность, видишь, Захар, то порой чего не хватает очень многим людям. Дарья помогает творить даже в гордом одиночестве хорошей композиции. Какая у нас, кстати, дальше?
1: Дальше у нас «Я не снег», и Дашка обещала, что это самосведенная песня.
0: Да,
1: что мы наконец-то услышим нормальный вокал.
0: Да.
1: Вот. Ну что, расскажешь про нее или после поговорим?
0: Можно после, да.
1: Все, тогда слушаем. Бадария, «Я не снег». Поехали.

0: Итак, друзья, 21:35 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами программа «Без воды». Вот, и в гостях у нас сегодня Даша, да. Проект «Бадария». Вот, и привет, смотри, всем. Прям тебе прям пишут: «Привет из Пензы, ждем еще на гастроли». Вот, и надеюсь, что в этом году ты держишь в планах Пензу.
1: Пенза, привет. Да, я думаю, что я не смогу ждать очень долго, провести очень много времени в Москве, не заехав в Пензу. Меня просто вдохновил этот город и эти люди, поэтому надо обязательно в этом году туда еще раз ездить.
0: Слушай, а вот
2: Даша,
0: просто...
2: вопрос... Ну, давай. Друг друга ж перебили. И все.
0: И все, из-за тихо все эфир, да, и все замолчали. Даш, у тебя проскользнуло где-то в словах, что вот каверы.
1: Да.
0: Почему ты вдруг поешь каверы и зачем? Это у тебя... Как это? Это потому что надо или от нехватки материала? В чем я сомневаюсь?
1: Это называется проект... Музыка в метро изменил мои принципы. Я принципиально не пела до проекта «Музыка в метро» кавера. Именно из-за того, что у меня много своих песен, и я просто не видела смысл в том, чтобы забивать эфир не своими песнями. Но дело в том, что публика в метро достаточно разношерстная, ну, настолько разношерстная, что вы даже не представляете, там, от детей... грудничков, да, бабушек и дедушек. И представляете, этот поток идет, ну, поток больше, чем какой-нибудь там, не знаю, олимпийский, и ты должен всем угодить, чтобы в тебя не плюнули, а люди как-то, ну, у них были позитивные мысли, да, они зарядились какими-то светлыми чувствами и с радостью шли дальше по своим делам. Поэтому приходится... В силу специфики, опять же, того жанра, в котором я пишу, и текстов, и тем, которые я поднимаю в песнях, приходится петь кавера, но я выбираю кавера, которые близки мне по душе. Это и песни зарубежные, и рок, и наши песни, и советская какая-то классика. Ну, то есть абсолютно для разной аудитории. И, само собой, я исполняю свои песни более, так скажем, ну, на такие более популярные темы, которые были бы понятны всем людям. И очень приятно, когда поешь свою песню, и на нее есть отклик прямо вот здесь и сейчас.
2: Даша, а вот из исполнителей, чьи песни ты, чьими услугами ты пользуешься, как на твой взгляд, кто тебе больше удается в исполнении?
1: Не могу сказать, потому что, опять же, я могу спеть какую, ну, песню, допустим, там, где клен шумит, и подходят бабушки, и со слезами на глазах говорят: спасибо вам за песни нашей молодости. Или я пою, не знаю, как, ну, песню «Танцы минус» группы, подходит молодежь.
2: Подходит «Танцы минус» и говорит: спасибо за наши песни.
1: А, да-да, спасибо, что вы продолжаете рекламировать наше творчество. Ну да, типа того. Ну то есть на каждую публику, то есть каждая песня находит свою публику. Соответственно, нет такого, что у меня какие-то песни... Лучше всего, получается, мои песни.
0: Как ни странно, да?
1: Да, то есть на этот вопрос нельзя однозначно ответить.
0: Так, ну смотри, тут пытают вот тебя все-таки по финансовому вопросу. Спрашивают, музыка это основной вид деятельности, к слову, о цепноте.
1: Да, я года, сейчас скажу, 4 назад все бросила, все, что мешало мне заниматься музыкой, и посвятила себя полностью музыке.
0: И что, получается?
1: Ну, как видите.
0: Выучила: клен шумит, танцы минус. Жрать-то охота, да?
1: Ну, не вырывайте из контекста.
0: Так, Родик вот пишет: аранжировка впечатляет, как старый рейвер таю от таких вариантов звучания. Вроде и не рейв из 90-х, а мотивы самые те, просто другими инструментами. Кайфота. Дарья, благодарю за творчество приятное. Вот, видишь, У тебя уже...
2: Это еще раз подтверждает.
1: Вы не поверите, Родиона, но я, когда была подростком, я реально слушала рейв. Может быть, это сказалось как-то?
0: И что такого произошло в жизни, что тебя прям в рок унесло?
1: А меня не унесло в рок. Ну, если вы послушаете разные мои песни, у меня абсолютно разные аранжировки. Где-то можно сказать, что это вообще галимая попса какая-то. Я не ограничиваю себя рамками. Я слышу музыку в голове, я пытаюсь ее перенести на аранжировку, соответственно. То, что я слышу, то я и записываю. Если я слышу, не знаю, я бы не назвала это рейвом, но мне интересно было получить такой комментарий забавный, да. Возможно, так и есть. Но кто знает, может быть, я послезавтра сочиню какой-нибудь суперэлектронный трек, сделаю аранжировку такую. Я себя не ограничиваю.
2: Даша, а есть ли в твоем творчестве, именно в твоем личном, музыка из снов?
1: Ха. Ой, вообще это редкость. Обычно, если приход, если связывать со сном, то я ложусь спать, и у меня приходит музыка в голову. И я уже, соответственно, не ложусь спать, а начинаю заниматься песней. Как правило, это происходит перед сном. И если мне что-то снится музыкальное, я это забываю на утро. Был единственный один случай, когда я запомнила мелодию, которая мне снилась, но оказалось, что она уже была кем-то написана.
0: Оказалось, что это Yesterday, ё-моё. А всю ночь ноты переписывала.
1: Типа того, да.
2: Так. Я так посмотрел по плейлисту, как ты говорил, достаточно разносторонний человек в плане музыки. У тебя, начиная от классики Иоганна Себастьяновича Баха и заканчивая всеми современными последними композициями, как вообще ты в голове укладываешь любовь от классики и заканчивая таким достаточно тяжелым произведением?
1: Опять же, я слушаю музыку не как обычные люди нормальные, а это называется профдеформация. Я разбираю все треки на отдельные инструменты. Соответственно, в классике мне это тем более интересно, потому что там очень интересные гармонии, и с точки зрения композиции я начинаю оценивать все эти песни или инструменталы, которые есть. Просто я вдохновляюсь всем
2: этим. Кого не вдохновляет инструментал Баха, я тут согласен. Я предлагаю нам следующую композицию послушать.
1: Да.
0: Так. Вверх. Да, да. Вы смотрите, у нас вместе с Верхом осталось 3 трека. Так что вы или не гоните,
2: все
0: или
2: хорошо.
0: Давай, Дашка, шли еще у меня треков. Сейчас ставим, слушаем Бадария Вверх. Поехали.

0: Итак, друзья, 21.47 на наших зеленых системных. Уже почти час с вами проект «Бадария». С вами Костецкий, с вами Зухер, с вами программа «Без воды». И привет всем, кто к нам только что подсоединился. Вот вижу, появился у нас Савва Русич, такой человек. Пишет: «Дашка, привет, расскажи о песне «Танцуй». Почему она не звучит на концертах? Есть ли история создания этой песни?»
1: Ох, есть история, на самом деле. У каждой песни есть история. Спасибо за вопрос. Песня «Танцую» была мной выстрадана. Написана она была быстро, а записана... Я ее очень долго записывала, чуть ли не 2 года. Причем аранжировку я сделала тоже быстро. Оставалось только прописать голос. Я не знаю, почему какая-то заколдованная песня... Никак не получалось у меня записать к ней голос. В итоге, наконец-то, я записала, потому что песня мне показалась интересной. Но к тому времени, когда я записала и выложила, я настолько уже не могла ее слушать, что я не знала, какой реакции ожидать от слушателей. И меня поразило то, что реакция была очень положительная. Меня просят некоторые люди исполнить ее на концертах. Но есть такие песни, которые... Ну, так скажем, они, ну, не знаю, как-то вот, ну, не концертные. Бывают такие вещи, не концертные, на мой взгляд. Не знаю, может быть, как-нибудь я тоже перешагну через свою принципиальность с песней «Танцуй», исполню ее на концерте. Если очень попросят слушатели, мне ничего не останется делать.
0: Слушай, ну, а есть вот такие песни у тебя, которые, они твои, они любимые были когда-то, а сейчас прям вот бесят?
1: К счастью, таких мало. Они есть, но их мало. Те, которые меня, может, бесит, это громко сказано, или из которых я выросла просто, эти песни, я их просто не исполняю и не рекламирую нигде. То есть они уже висят в истории где-то там, в архивах и у людей в плейлистах, и все.
0: Не, я про тот момент...
2: Даш, когда... я вот хотел задать вопрос...
0: Ну, сейчас, давай уже, раз перебил уже, давай, задавай.
2: Ничего, что я вас перебиваю, пока разговариваю. Даш, такой вопрос, я думаю, который многих из тех, кто сегодня слушает наш эфир, интересует. Ты записываешься в одной и той же студии, либо меняешь?
1: Нет, у меня своя домашняя студия.
2: И, то есть, ты приглашаешь музыкантов домой и там пишешься?
1: Я сама все записываю.
2: Просто я к чему, многие вот в комментариях пишут, и я как-то, мне знаешь, вот не хватает мощи голос, не в смысле того, что который ты поешь из себя, как правильно это сказать, излучаешь, а именно чтобы он погромче был именно в треках. Потому что такое ощущение, что тебя забивает музыка. И вот это не только мое мнение, это мнение многих вот людей, кто сегодня нас слушает. Ощущение такое, что музыка задавливает голос, а голос очень хорош.
1: Но это хорошее мнение, я к нему прислушаюсь, и я думаю, что в последних треках, которые я выкладывала, там уже не должно быть такой ситуации. «Вверх» все-таки была выпущена, насколько я помню, 2 или 3 года назад, что ли.
2: Сегодня одна из новых будет?
1: Да, например, «Азарт», кстати, вот это одна из свежих песен в сегодняшнем трек-листе, который мы ставим. Она самая свежая будет, да.
2: Вопрос к тебе от ребят. Возвращаются к вопросу об организации концертов. Ты и там все сама делаешь, или же есть люди специальные?
1: Нет, на это у меня физически просто у меня уже не хватает, слава богу, есть люди, которые мне в этом помогают. Если брать концерты в Москве, то так как я все-таки давно уже на сцене выступаю, в Москве тем более, то как. Ну, меня, в принципе, все основные организаторы знают. И они приглашают просто выступить там, на каких-то концертах, приуроченных к какому-то дню, или просто сделать сольник. Или приглашают, опять же, на крупные городские мероприятия, типа фестивали, как бывает, знаете, делают там фестиваль варенья летом в Москве. Ставят сцены на центральных площадках, типа рядом с площадью Революции или рядом с Большим театром, ну, ближе к нему уже. И да, на таких площадках я тоже выступаю. А что касается других городов, приходится выходить либо самой на каких-то организаторов, опять же, через знакомых музыкантов, либо вот сейчас у меня, слава богу, появился тур-менеджер Вадим Прокопчук.
2: Вот, как ты мне просто, когда рассказывала про городские фестивали, мне вспомнилась одна история, когда во время того, как многие группы поехали на фестивали, там, нашествия, там, ну и различные, и в Крымфест, и тому подобное, я умудрился одну группу отправить в Сызрань на фестиваль помидоров. Это было, конечно, что-то с чем-то. Да, там люди трясли 750 километров ради 30 минут выступления, потом обратно все фигня. Все это переросло в то, что большое негодование, когда, говорят, наши друзья едут, говорят, на Крымфест, мы едем в Сызрань, смотри, как помидоры поспели в этом году.
1: О, да.
0: Но на самом деле это было лучше, чем поехать на Крымфест, потому что я помню, что тот Крымфест как раз сорвался. Вот. Так что в Сызрани на помидорах было интересно. Если бы не
2: сызранские помидоры.
0: Да. Да, могли и пострадать они на Крымфесте.
1: Но так никогда не угадаешь заранее, на самом деле, куда ты едешь. Просто у тебя должны быть изначально какие-то позитивные вещи, которые ты берешь от концерта. Я имею в виду, либо это зрители, ну, то есть масштаб фестиваля, да, либо это деньги, оплата выступления, либо это еще какие-то положительные вещи, которые тебе помогут в том же продвижении. Поэтому, да, а потом приезжаешь и думаешь, боже, где я и как я здесь оказалась?
2: Даш, но перед тем, как следующую песню послушать, еще один вопрос у нас от Савы Русича. Будет песня «Слишком быстро меняется цвет», одна из последних песен. Сегодня.
1: А, сегодня нет. Я решила на форматном, на неформатном радио поставить неформатные песни.
0: Прям даже заинтересовало. Ну, если это неформатное, то что ж тогда форматное у тебя?
2: Ладно, давай, какая у нас дальше песня? А насчет «Быстро меняется цвет» мы еще подумаем, возможно, анонс и прозвучит, мало ли чего.
0: Далее у нас «Одинокий волк». Вот, ставим, слушаем или что ты скажешь перед песней?
1: «Одинокий волк» был записан в интересный момент в моей жизни. Был такой конкурс «Converse Rubber Tracks Moscow», организованный совместно с непосредственно американской бруклинской студией «Converse». Они сделали... в жюри конкурса входили такие люди, как Александр Анатольевич, Антон Камолов, Сергей Воронов... Кто же? А, Костя Михайлов с «Радио Максимум». И они отбирали финалистов, а финалисты выигрывали приз за запись сингла на студии под руководством звукорежиссера из бруклинской студии. Он реально приезжал, и вот этот трек «Одинокий волк», так надо было быстро сделать аранжировку и быстро собрать музыкантов, я опять обратилась к своим друзьям из группы ГДР и еще знакомым своим друзьям. Они помогли мне записать этот трек на студии под руководством звукорежиссера из Америки. И сведение сделали мы здесь уже, в Москве, хотя мне было интересно послушать, как это сделает американский звукорежиссер. Но как-то там у них политика партии поменялась, и да, пришлось сводить здесь уже, в Москве. Ну, результат вы сейчас услышите, надеюсь, вам понравится.
0: Ну и поехали, прям заинтриговало.

0: Итак, друзья, добрый вечер. 21:59 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. С вами программа «Без воды», ибо четверг сегодня на календаре. И в гостях у нас сегодня Дашка. Представляет она свой ансамбль без ансамбля, проект «Бадария». Вот. И, Сава, спешу тебя обрадовать. Скинула она нам песенку, так что будет то, что ты хотел услышать. Очень длинное название, я поэтому не берусь его выговорить. Вот, ну и едем дальше. Костик.
1: Даш, сразу вопрос мне назрел. Вот слушай эту песню. Я не знаю, может быть, я окажусь неправ, и ты меня поправь, если это не так. Чисто психологически такой вопрос. У меня, например, ощущение такое, что ты как-то каким-то образом пытаешься спрятаться немножко за музыку. Какая-то вот у тебя неуверенность.
2: Нет, мне кажется, вы очень много уделяете времени данному вопросу. На самом деле нет, здесь нет никакой психологической неуверенности или чего-то такого. Более того, мне обычно коллеги наоборот говорят, что у меня торчит везде голос в записях. Да, поэтому нет, в данной теме я абсолютно, ну, то есть здесь нет ничего такого психологического, что я
1: пытаюсь... Нет, сейчас не эту песню, кстати, имею в виду, она мне очень понравилась. Хотелось еще вопрос задать. Вот скажи, у тебя огромное количество заслуг. То, что у тебя там перечислено на неформатном радио, это очень здорово. Когда люди, я считаю, что... И хочу сказать всем музыкантам, которые выкладывают свои треки на неформатное радио. Ребята, не бойтесь гордиться своими регалиями и заслугами. Делайте это обязательно, потому что сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Никогда такого не будет, что кто-то за вас будет говорить. Но это единственное, что может быть только родители скажут. Вот он у меня молодец, вчера научился играть на дудочке. А в остальном нет, ребят, все делаете вы сами. И вот скажи, пожалуйста, как изменилась твоя жизнь после того, как, ну, начнем, допустим, с того же проекта «Метро», музыка «Метро».
2: Да.
1: Что стало нового? Что тебе какие-то, может быть, возможности новые открываются?
0: Каверы начала петь, она же тебе сказала.
1: Ну нет, я имею в виду именно свою.
2: Нет, если серьезно, но опять же, даже к теме каверов, ну, представляете, это я работаю над собой. То есть раньше я думала, что, ну, во-первых, из-за того, что у меня есть песни, зачем мне петь кавера, во-вторых, мне казалось, что никто круче, чем автор, не споет свою песню. И это был хороший психологический рост над собой, что я все-таки взяла и стала петь кавера для людей. И более того, им это понравилось. В этом нет ничего плохого, я считаю. То есть я развиваюсь, опять же, да. Потом «Метро», да, сам проект «Музыка в метро», я считаю, это супер, супер проект для и начинающих исполнителей, и не для начинающих. Более того, я скажу, что сейчас все звезды, которые делают какие-то масштабные концерты, они спускаются теперь на площадке проекта «Музыка в метро», чтобы что-то разрекламировать. То есть это говорит о том, что проект принимает такие масштабы, что люди известные спускаются в метро, чтобы там спеть.
0: Да просто известных уже они всем надоели, их на концерты не зовут, а жить на что-то надо.
2: Людей. Там очень большая проходимость. Как правило, когда поешь, выступаешь на площадке, в тот же день к тебе в группу, в друзья добавляются люди. Если даже они не приходят к тебе потом на концерты, они пишут сообщение, типа, спасибо вам большое, мне было там сегодня тяжело, а вы как-то вот подняли мой дух. Или кто-то проходил мимо и говорит, спасибо вам большое, я просто, ну, вот плачу. Не из-за того, что вы плохо поете, а из-за того, что вы меня так растрогали своим пением там или своей песней. И это дорогого стоит.
0: Ну, слушай, не подожди. Костик, знаю, отстань. Уйди, такое. Костик, уйди. Дай спрошу, пока помню. Даш, а кто-нибудь плакал от того, как ты поешь?
2: Да.
0: Не, я имею в виду от качества. Я сейчас просто... Ты когда сказал, что не от того, что я так плохо пою, а были моменты, когда ты сама плакала от того, как ты поешь?
2: Ну, может быть, не... Может быть, это было... Только когда я лежала в роддоме, я плакала от того, что я ору. И наоборот, нет. Но если говорить серьезно, в конце концов, я же не самодеятельность какая-то. Я учусь, развиваюсь, я 10 лет вокалом занимаюсь, в конце концов. Я лауреат международных конкурсов.
1: Даш, я думал, ты сейчас продолжишь после того, как я кричал в роддоме, и тут я песню начала сочинять.
2: Да, и тут у меня песня родилась.
1: Вот оно чудо, называлась эта песня. Так, у нас тут есть вопросик, откуда берутся темы для песен, и что первичнее у тебя появляется, текст или мелодия?
2: Откуда берутся темы? Ну, меня может вдохновить все, что угодно. От какого-то пейзажа неожиданного, который я увижу, до какой-то фразы, которую мне скажет какой-то человек. То есть, ну, абсолютно непредсказуемо вдохновение, оно непредсказуемое. И темы берутся иногда, я сама не понимаю, как я могла написать ту или иную песню, особенно вот на какие-то военные тематики. Но я считаю, это, видимо, генетическая память, потому что я, девушка, пишу песни про войну, как будто я там была, но это что-то странное. Многие песни свои я реально перечитываю, переосмысливаю, пытаюсь понять, как будто их не я написала. Вот. А какой еще вопрос был?
1: Первичнее?
2: Что первичнее? Ну, тоже по-разному. Бывает, что текст идет уже с мелодией, с какой-то. А бывает, что я сижу, допустим, на фортепиано, занимаюсь, и тут, опа, какая-то мелодия интересная. Я начинаю развивать, потом уже под нее пишу текст. По-разному.
1: Ну, Даш, я с тобой насчет того, что не участвует, ты говоришь, там, в каких-то военных событиях. Возьмем нашего замечательного исполнителя Николая Расторгуева, человек, который не служил в армии, исполняет достаточно военную тематику, и эти песни во многом очень любят, допустим, на передовых. Это я точно знаю. Uh-huh. Я уже молчу про там песни, которые исполняет наш замечательный Александр Розенбаум. Но, правда, uh-huh. это уже боевой офицер, тут уже ничего не скажешь, придраться не к чему. Да. Я думаю, что если знаешь, когда легло, иной раз посмотришь военную тематику, даже фильмы старых лет, когда все это перенесешь через себя, или даже более современные, если это легло на ум, если пришли стихи, я думаю, не грех записать и показать это людям, как ты это переживаешь. Это же твои переживания, это не твои воспоминания, ничего в этом плохого нет. Я думаю, очень многим понравится именно твой взгляд со своей mm-hmm. стороны на ту или иную ситуацию. Так, что тут у нас еще есть?
0: Ну, тут вот у нас восхитительные, как, восхищательные посты появились.
1: Восхитительные.
0: Восхитительные, вот пишет человек, впервые услышал, чисто, открытое, честное, но в акустике мне больше понравилось, еще честнее, чище и пронзительнее, удачи в творчестве.
1: Кстати, Даша, вот по поводу честнее, чище и пронзительнее, приезжая в другой город, было ли такое, что, не, я имею в виду не первый раз, что ты даешь концерт и видишь уже знакомые лица на своих концертах?
2: Пока такого не было. Просто я не так часто езжу. То есть, ну, так скажем, гастрольный опыт серьезный у меня сложился только осенью прошлого года. Поэтому говорить о том, что я уже несколько раз приезжаю в город и вижу там знакомые лица, такого я пока не могу сказать.
1: Ну, все у тебя впереди. Вот если, смотри, я знаю наверняка на 100% то, что есть в Калининграде практика такая, это мне вот рассказал человек, который там очень часто бывает, периодически живет, на концерты, на которые он ходит, группы как таковой, в принципе, не существует. Они собираются, музыканты там с Европы, списываются, там поляки, немцы, французы, прибалты, собираются mm-hmm. в кучку эти четыре музыканта, и вот бац, и решили собраться в Калининграде дать концерт. То есть есть такой проект, но они друг другу ничем не обязаны, они разъезжаются. Я к чему говорю? У тебя, допустим, нет ли такого в практике или желания устроить такое, что просто-напросто есть вот музыкант, с которым ты работаешь, и просто когда понадобился именно целый коллектив, ты им созвонилась, между собой быстренько скооперировались, отыграли и все.
2: Но на самом деле у меня есть такие люди. В частности, по-моему, 2 года назад я просто написала за очень короткий период времени, ну, практически целый альбом, там, не знаю, песен 14, наверное, за пару месяцев. Как-то меня вдохновила жизнь. Вот. И решила сделать презентацию новой программы весной. И собрала под этот случай коллектив. У меня были знакомые музыканты, там, басист, гитарист, ударник. Но я настолько намучилась не из-за музыкантов, а из-за организации. То есть, допустим, вот у меня к концерту поменялось, по-моему, 5 ударников, потому что у каждого свой коллектив, большая часть из них играет в известных проектах, и, соответственно, если там выпадают какие-то гастроли или накладки, естественно, они едут на работу, да, они не со мной репетируют. Поэтому было очень сложно в этом плане. Но такие люди есть, конечно, если что, их можно собрать. Главное,
1: Как пел Винни-Пух. Ударник очень странный предмет. Вот он есть, его сразу нет.
2: Да, типа
1: того. Если люди в творческом вопросе у вас отстрелы, в творческом плане, который производит на тебя впечатление, может быть, иностранной группы, либо наш?
2: Ну, на меня вообще производят впечатление люди, которые занимаются творчеством. Особенно музыкой, особенно музыканты, которые настоящие профессионалы своего дела. Я не назову конкретных имен, но в первую очередь, потому что у меня проблемы с названиями и с именами. Ну, знаете, некоторые люди не запоминают лица, а вот у меня проблема с названиями. А во-вторых, потому что их очень много, этих людей, которых я очень уважаю, слушаю и впечатляюсь. И их игрой, и их творчеством, и тем, что они делают в этой жизни.
1: Ну, навскидку, в общем, если сказать, то нравится все. По чуть-чуть от каждого, да?
2: Да, именно так, да.
1: Вопрос к тебе. Когда наконец будет видео со съемок с Ногинска?
2: Ой, я уже забыла даже. По-моему, недели 2 или 3 назад я принимала участие в записи передачи в Ногинске, ТВ-передача. И, кстати, мне кажется, вот она вот-вот должна уже выйти, потому что, когда последний раз я разговаривала с ведущим программы, он сказал, что монтаж идет полным ходом. Поэтому, думаю, может быть, на следующей неделе, надеюсь, уже выйдет.
0: Это какой-то, вот. Это какой-то ногинский телевизор или центральный канал?
2: Да, это местное телевидение.
1: Это ответ Вадиму. Вадим, так что ждите, идет полным ходом монтаж видео. Скоро он обязательно, оно обязательно появится, я думаю, не только
2: в общем доступе, но и на страничке.
1: Далее, какая у нас композиция?
0: Да, предлагаю уже удовлетворить Савву. Савву. Ага. Вот сейчас Дашка сама выговорит название этой песни, я ее включу.
2: Слишком быстро меняется цвет.
0: Вот, поехали.

0: Вот, вот можешь ведь. Даш,
1: да.
0: Вот следующий раз, когда сведешь очередной трек,
1: ага.
0: Не посчитай за этот, как это называется, за высокомерность. Пришли мне сперва. А я тебя покритикую,
1: хорошо.
0: Ладно? Договорились?
1: Без проблем.
0: Вот. Так, ну что, слушай, вот сразу, видишь, народ пишет, вот хороший трек с хорошим открытым вокалом. Люди прям сразу услышали твой голосок. Здорово.
2: Кстати, в продолжение военной тематики, я считаю то, что песня весьма-весьма бы подошла для какой-то именно военно-тематической мероприятия. Каждый думает о своем, когда слушает песню, но я, например, сейчас вот в первую очередь подумал о том, что творит самое жуткое существо на этой планете человек. Вот, поэтому очень-очень даже здорово. И, кстати, на твоей страничке я читал комментарий одной женщины, которая шла в метро. Она тебя благодарила за то, что она попала твоя песня именно в тот момент в нужный, прямо в душу.
1: Да, это меня поразило очень сильно, потому что я решила испытать эту песню, как многие свои премьеры, в метро. И я ее исполнила и обалдела от того, что народ останавливается и слушает ее. И ко мне подошла женщина, да, и говорит, а где можно ее послушать? Я говорю, вы знаете, это совсем новая песня, она еще не записана, к сожалению. Но женщина дождалась все-таки. Я записала эту песню, первое, что я сделала, скинула непосредственно ей. Она очень обрадовалась, и мне было приятно, что она дождалась, и ее эмоции остались прежними от прослушивания.
2: Есть ли у тебя клипы, и планируешь ли, или если нет, то планируется ли съемка?
1: О, конечно, планируется, вопрос времени и денег. То есть на данный момент нету у меня спонсора и нету предложений, кто бы мог, ну, хотя бы там как-то помочь со
2: съемкой. Первым вопрос решить проще, да?
1: С чем?
2: С первым, говорю, вопрос решить проще, я имею в виду время.
1: А, со временем?
2: Да.
1: Да, чем со средствами. Я с удовольствием бы записала клипы, тем более многие давно уже просят, но пока не могу ничем обрадовать слушателей, к сожалению.
2: А
1: у меня даже нет знакомых
2: режиссеров
1: и операторов.
2: Да. Почему ты не сделаешь, как делают очень многие группы? Захар, давай, вот Трованей, как делают многие группы.
0: Ты сейчас про что? Про то, как клипы так снимают?
2: Нет, про то, на какие средства.
0: А, на какие средства? Средства вообще не нужны для того, чтобы выпустить клип.
2: Да.
0: Ну, нужно что-то, что записывает видео, и все. То есть, как бы...
2: Я вообще про другое. На крайний случай мы немного друг друга не поняли. Даш, очень многие музыканты, даже наши знакомые, кидают клич в своей группе. Говорят, планирую снять клип. Если ребята поможете, буду благодарна.
0: Вот как мы могли это прочитать, эту мысль с тебя снять? Да, Даш, вот сейчас вот ты можешь в прямом эфире крикнуть: ребята, хочу клип, давайте,
1: ребята,
0: помогите мне сделать.
1: Если у меня есть знакомые операторы, режиссеры, сценаристы или просто талантливые люди, которые снимают красивые картинки и, ну, фильмы, кино, не знаю, все что угодно, пожалуйста, напишите мне в личку. Ну, давайте сделаем уже клип на какую-нибудь мою песню.
0: Вот, вот, молодец. Так вот
2: такой всероссийский флешмоб.
0: Да.
1: Да.
0: Слушай,
2: личного...
0: Даш, есть у тебя вот какой-нибудь инструмент, который тебе хочется помучить, вот с которым тебе интересно было бы поработать, но ты с ним еще не работала?
1: Чтобы вообще ни разу не играла на нем?
0: Да. Вот что-то вот прям вот у меня недавно появилась такая навязчивая идея, я дудук захотел себе в песню добавить, в какую-нибудь. Вот, может, у тебя что-то такое появилось где-то в голове, на подкорке крутится, хочется попробовать.
1: Ну, нет, так как я не идеально играю на фортепиано, мягко говоря, а занимаюсь изучением как раз игры на фортепиано, больше, чем мучить фортепиано, мне не хочется мучить ни один инструмент.
0: Нет, так я же не говорю, что самой сыграть. Нет, я не про то, чтобы самой взять и сыграть, а вот именно, чтобы появился этот инструмент у тебя в твоей жизни, в твоих аранжировках.
1: А, в аранжировках?
0: Да.
1: Да, ну, не задумывалась. Если честно, я даже вот когда делаю аранжировку, я не думаю о том, что мне нужна там флейта в песне, да? Я в первую очередь ориентируюсь на слух, именно на тембр. Подходит он мне по моим ощущениям, вот именно по эмоциональным ощущениям этот звук или нет, а именно что конкретно, вот это должен быть конкретно вот такой вот инструмент, нет, таких мыслей не было.
2: Даш, к тебе личный вопрос, если можно, опять же спрашивают люди, как семья относится к творчеству, поддерживает ли, или все же немного напрягаются командировки и тому подобное?
1: Я очень благодарна своим близким и своей семье, потому что они меня всегда поддерживали, чем бы я ни занималась. Тем более я сменила, так скажем, свою жизнь, ну, полностью, да, в музыку ушла. И на данном этапе я сменила, так скажем, свою жизнь, ну, полностью, да, в музыку ушла. И на данном этапе мне было бы очень

0: дороги. Вот. Так что спасибо, да, большое моим близким и родным, они меня поддерживают.
1: Слушай, то наш, в каком направлении трястись будем, да?
2: Открой секрет, пока Дашка превратилась в Бадарью, а вот кем она была до Бадарьи? Где поработала, где трудилась, чем занималась?
0: Я особо не люблю на эту тему распространяться. Я могу сказать одно.
2: Не, если что как это... бы не хочешь, не отвечай, просто любопытство. Я поэтому.
0: Это были крупные иностранные компании.
2: И то есть ты так смело их отмела и ушла в музыку?
0: Да, абсолютно.
2: Слушай, ну ты молодец, ты смелый человек на самом деле.
1: Ну, да просто, видимо, там, понимаешь, как душа не лежит.
0: Не, просто я считаю, зачем жить и мучиться? Все-таки, мне кажется, у нас другое предназначение. Ну, надо заниматься тем, что тебе кажется близко, по душе хотя бы. Ну, а так можно не в растению заработать в среднем возрасте. И не дожить до старости.
1: Вот ты понял, Захар, вот что нам нравится, то нужно делать. Приезжаем, пьем вискарь, вот нравится нам это. Зачем мы тратим жизнь?
2: Скажи, ты обещал, ты обещал приехать трезвым.
0: Вискарь, ну придумайте что-нибудь связанное с вискарем. Но...
2: А мы уже придумали, связанное с вискарем. Не пить вискарь, а строить забор Зуферу. Вот. У нас Костик уже порывается на протяжении 5 лет приехать ко мне в гости из Воронежа в Тулу и помогать там что-то строить, делать. Но как только он приезжает, все у нас упирается в эту коричневую жидкость. Вот, в этот раз обещал на майский приехать трезвым. Посмотрим, сдержит ли.
1: Это 100% гарантия.
0: Но он не говорил, каким уедет, да?
2: А уезжать ему по-любому трезвым, он же за рулем. Тут как ни крути, трезветь придется.
1: А, смотри, Даш, у нас остался один трек, как он называется?
0: Азарт,
2: она
1: помнит. Это у нас спрашивает?
2: Она помнит, нет, она просто гадает.
0: Да, азарт.
2: На самом деле, мы как раз с Дашкой связались, я говорю, Даш, давай расставим по порядку. Он говорит, слушай, я ни хрена не помню, что я вам там отправила, давай, говорит, напоминай мне. Вот так сейчас угадала.
0: Это девичьи.
1: Давай мы его послушаем, после чего уже договорим со всеми слушателями и обо всем закончим. Ну, в общем, все остальное, что у нас...
2: Да, сейчас мы пока мы слушаем «Азарт», ты мне отправляешь трек в личку также, который мы включим прямо вот на занавес, скажем всем до свидания, и после которого включится ли другой диджей, или автодиджей. Вот, потому что он еще один трек нужен. Так что сейчас слушаем «Азарт».
0: Может, тогда песню «Танцуй», которую очень просили.
2: Ну вот ты думай пока. Пока мы слушаем «Азарт», ладно. Ты думай. Поехали. Угу.

0: Итак, друзья, 22-27 на наших зеленых системных. Совсем немножечко нам осталось до конца программы. Сегодня в гостях у нас Бадария. Пока вот пел «Азарт», я тут пол Пензы добавил себе в друзья. Я смотрю, Пенза прям активно присутствует. Все-таки хорошо ты там, Даш, выступила. Здорово. Смотри, да. смотри, сколько сразу друзей у тебя оттуда. Вот, ну и все, мы заготовили песнягу на самый-самый финал. Вот, а пока сейчас мы будем тебе задавать вопросы, которые мы задаем всем абсолютно музыкантам, которые появляются у нас в программе «Без воды». Костик, давай, начинай блиц-пытку.
1: Да, Даш, но будет несправедливо, если я не задам вопрос, все-таки люди задают, и как бы я не люблю пропускать, так коротенько ответить на этот вопрос, после чего уже задам наши традиционные вопросы. Какие у тебя творческие планы? Ну, в смысле, какая-то цель есть? Например, собрать там кремлевский концертный зал. Что-то глобальное, к чему ты планомерно идешь?
2: Ну, глобальные планы, конечно, какой солдат не мечтает стать генералом. Глобальные планы — продолжать увеличить свою аудиторию. Конечно же, сказать непосредственно привет Олимпийский в Олимпийском, в метро, в клубе.
0: Пропадаешь, Даш, пропадаешь. Алло, алло, алло, алло, алло, алло.
2: Да-да-да, вы, кстати, идем.
1: Слышим.
2: Меня слышно?
0: Слышим, да. Слышим. У тебя, видно, Wi-Fi скачет.
2: Потому что вы периодически тоже начинаете пропадать. Ну.
0: Мы тебя сейчас не слышали.
2: Не слышали, да?
0: Вот сейчас слышу. Вот когда ты спрашиваешь, не слышали, тебя отлично слышно. Как только начинаешь что-то рассказывать, прям бэпс, и пропадаешь.
2: А знаете, это знак, что вот хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
0: Соглашусь, понятно. Кстати. В
1: вот
0: этом плане
1: красиво,
0: соглашусь.
1: Красиво мы ответили на вопрос.
0: Да.
1: Даш, ну, у нас не столько вопрос, сколько просьба к тебе в конце эфира. Посоветую от себя лично что-нибудь начинающим музыкантам, которые начали заниматься буквально сегодня музыкой, и скажи всем, как ты их любишь, в завершении передачи.
2: Начинающим музыкантам я могу посоветовать одно. Если вы реально не можете жить без музыки, то есть вам это жизненно необходимо, то, пожалуйста, развивайтесь, занимайтесь. Это колоссальный труд быть музыкантом. Надо действительно часы проводить с инструментом, с собой, слушать свое сердце и, соответственно, попытаться донести свое творчество до слушателей. Не бы взял вчера гитару, а завтра ты стал звездой. То есть для этого нужно очень много работать, заниматься и учиться. Поэтому, пожалуйста, не сдавайтесь, занимайтесь. Это вам обязательно пригодится в жизни. Вы это увидите, пусть не завтра, но это действительно занимает большой срок, несколько лет, несколько десятков лет у кого-то. Но главное не сдаваться. Спасибо огромное всем за эфир, спасибо всем за вопросы. Я надеюсь, мы увидимся с каждым из вас либо в Москве, либо на концертах в других городах. И, конечно, москвичи, приезжайте 17 марта в субботу в 19:30 в клуб «Тема-бар» на мой концерт. Всем спасибо.
0: И
2: спасибо
0: 12 ведущим. Апреля, повтори, чего там будет.
2: И еще 12 апреля в клубе «Афиша» тоже будет концерт с моим участием. Это будет не сольный концерт, но подробности я позже размещу в соцсетях. Вот. Добавляйтесь в группы ВКонтакте и Фейсбуке и подписывайтесь на мой Инстаграм и YouTube. Там бывают смешные видео.
0: Вот, теперь не поленись, зайди прям в эфирный чат, покидай ссылочки на себя все свои. Вот, что там еще? Костик, что-то мы забыли.
1: Что?
0: У меня было ощущение, что мы с тобой какую-то тему начали и все. Нет?
1: Ну, наверное, в дальнейших тогда программах продолжим.
0: Видимо,
1: давай
0: да.
1: Мы потихоньку заканчивать. Да.
0: Видимо, уже все.
1: Ребят, всем огромное спасибо, все те, кто сегодня был с нами. Огромное спасибо Бадаре, желаю процветания ее творчеству. И хотелось бы сказать в завершении то, что будут небольшие изменения в программе «Без воды». либо день будет другой, либо время будет немножко другое ввиду некоторых событий, которые происходят в моей жизни. Поэтому как это будет происходить и в какой день, либо в какое время, в тот же четверг, мы, я думаю, там где-то в новостном листе обязательно отпишем.
0: Определимся. Ну и все, всем говорим до свидания, всем счастливо. Даша, спасибо тебе огромное за эфир. Я думаю, услышимся еще в ближайшее время когда-нибудь. Как только что-то новенькое у тебя появится, обязательно стучись к нам с Костиком. Обязательно позовем еще раз в гости. Вот, ну да. И все, под
2: спасибо
0: занавес.
2: Спасибо огромное.
0: Сейчас мы отключимся. Включится ли другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. И под занавес песня «Танцуй». Вот, всем пока, счастливо, ребят.
2: Пока-пока.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ирландия, страна кельтов и Юту. Но вы должны знать, что до Юту была еще одна ирландская супергруппа. Тоща Лиззи. Тин Лиззи. Образовалась она в 1969 году певцом и гитаристом Филом Лайнетом, барабанщиком Брайаном Дауни и гитаристом Эриком Беллом. Известность группе пришла после того, как они спели рок-версию известной застольной ирландской песни «Whiskey on the Jar». Ну, это если бы у нас как кто-нибудь перепел «Ой, цветет калина» или «Черного ворона». Так вот, по-рокерски. И с группой в разные времена сотрудничали Гарри Мур, Фил Коллинз, Sex Pistols, Rush, Queen, Aerosmith. Короче, звезды 70-х годов со своим кельтским стилем отличались от всех. И пели Тин Лиззи тоже про всяких кельтских кельтов, любовь и смерть. А заценим мы сейчас «Мужик, ты не вернешься из Чайна-тауна».

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нефармак.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: детишки балуются, а сказка-то уж давно началась. Вот и угадай, как повернет.
1: Какой ты все-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший.
2: Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется.
1: Почему только так кажется?

0: немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагом, и победа будет за нами.
1: Резидент неформатного клуба. Резидент неформатного клуба.

молчишь, ну молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел и ясен. Ну что ты молчишь, не молчи, растопи в сердце лед.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа Агенда, город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

буду тебе припоминать ни этих горьких слез, ни этих глупых слов, ни всех твоих мужиков, ни этих пустых обид, ни этих ночных звонков с угрозой меня убить. Я только скажу тебе, милая, милая, милая, милая, когда ты вернешься?

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Юрий Иосифович Богатиков родился 29 февраля 1932 года в Рыкве, ныне Енакиево, ДНР. Народный артист СССР. Член КПСС 1968 года. Эстрадный певец, баритон, почетный гражданин Славянска, почетный гражданин Ялты и Крыма, лауреат конкурса «Дружбы-68», Берлин второе место, Золотой Орфей 69 год и еще много-много чего. От ПТУшника до народного артиста. В советское время это было можно, так что, ребята, Союз хоть и был совком, но таким железным, который не ломался, не гнулся и пользу людям приносил, и песни были такие же, и пели их люди из народа и для народа. «Спят курганы темные».

маршал советской песни Юрий Богатиков. Невысокий, с неприметной внешностью и неизменным прищуром. Он мог так зажечь публику, что весь стадион пел вместе с ним. Было в нем какое-то магическое обаяние, которое сейчас называют словом «харизма». Родился в многодетной советской семье шахтера и учительницы. В 9 лет началась война, эвакуация в Бухару. По возвращению на Донбасс они обнаружили, что дома у них больше нет. Отец погиб на войне, мама и 6 детей приехали в Харьков, где Юра сразу устроился на велосипедный харьковский завод. Одновременно учился в ремесленном училище, и еще у него хватало времени помогать дома и петь в Доме культуры, в кружках художественной самодеятельности. Это ребята в послевоенные годы в Харькове, который был разрушен практически полностью во время войны.

После окончания училища Юрий работал ремонтником радиоаппаратуры на Харьковском телеграфе. Получилось так, что руководство заметило талантливого юношу. И так Юра попал в музыкальное училище. Потом служба на флоте, где он пел в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота. И потом понеслось. Харьковский театр музыкальной комедии, государственный ансамбль песни и танца «Донбасс», Харьковская, Луганская, Крымская филармонии. До 1983 года олимп советской эстрады принадлежал Клавдии Шульженко и Леониду Утесову. Так вот, третьему исполнителю, которому присвоили звание народного артиста Союза Советских Социалистических Республик, стал именно Богатиков. Умер Юрий Иосифович 8 декабря 2002 года в Симферополе, в Крыму, где и похоронен. В 2003 году в центре Симферополя установили памятник артисту, где он стоит в полный рост рядом с гранитным рояльником.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

поезд твой. Я ждал, но я тебя не встретил. В туманной дали поезд твой.

глазах твоих играет свет, волна с волной играется, и так далек.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

налево, как кинолента рассвета раскручивается неторопливо, как пригородные трамваи возникают из-за деревьев в горизонтальном пейзаже предместья и залива. Я все это видел, я бы сейчас все это вижу, их движение тоже. Останавливаюсь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Я рыжая пыль на черной броне. Я миг поколений и страсти. Последний из тех, кто выжил в огне.

где последний бой? От костра только пепел, только треск, только ветер, от костра только призрачный зной. Но постой, не спеши уходить и останься, кем же ты был? Но ветер звал на рассвете, ветер гнал на закате, ветер выл, ветер плыл, ветер плыл.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

а время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад и рай.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

завод и уютный быт. Наше счастье, скандалы, любви, минуты. Мы герои романов, старинных книг. Нами пройдены были судьбы, маршруты. Наша жизнь — это кот и уютный быт. Наше счастье, скандалы, любви, минуты. Мы герои романов, старинных книг. Нами пройдены были...

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Опять загадки. В детстве будущая звезда воровал деньги в общественном транспорте. Карманничал. Учился так себе. Вместо учебы предпочитал общение с друзьями. В старших классах друг привел его в зал, где репетировал оркестр. Он познакомился с закулисной жизнью артистов. Чувак зафанател от контрабаса. И с этого момента кражи были забыты. Все свободное время он стал проводить с музыкантами, а вскоре начал выступать с любительским ансамблем, пел и играл на контрабасе. Все мелодии разучивал на слух, но Джон не знал. Окончил школу, снялся в кино, и через несколько дней после выдачи документов об образовании играл в оркестре для туристов на теплоходе. Ну что тут? Поняли, кто это? Слушайте.

0: Валерий Ободзинский родился в Одессе 24 января 1942 года в городе, оккупированном фашистами. Да, вот такая биография. Работал кочегаром, натягивал пружины на матрасы, делал замки для мебели. Но случай привел его в 60-м году в Костромскую филармонию, потом Томск, оркестр Олега Лунстрема, и к 25 годам Ободзинский уже имел материал для сольных выступлений со своими песнями. Ну, песнями, написанными для него. В 1970 году Давид Тухманов со своей женой Татьяной Сашко написали «Хитяру», «Эти глаза напротив». Пластинка с этой песней поет Валерий Ободзинский, выпущенная фирмой «Мелодии», разошлась тиражом 13 миллионов экземпляров. Колдовство?
1: Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, оборожив лиху беду мне.

на площадь, потому что это колдовство. Все чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя, и в

1973 году Валерию Ободзинскому дали заслуженного артиста Марийской АССР. За концерт ставка была 13 рублей 50 копеек. Чем более успешнее, тем больше палок вставляет в колеса. Так и получилось и с ним. Не пускали на телевидение. Запрещали выступать в крупных городах. Не поешь патриотические песни — вообще петь не будешь. Певец говорил: у меня было подавленное настроение. Просто понял, что достиг потолка. Или мне нужно было бросать, уходить торговать овощами. Но, к сожалению, кроме как петь, я ничего не умею. В 1987 году Ободзинский устроился сторожем на галстучную фабрику. Скончался на 56-м году жизни от сердечной недостаточности 26 апреля 97 года. На отпевании священник сказал: умереть так, как он мечтает каждый священнослужитель. Он умер под Пасху. А это значит, что с него сняты все грехи. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

наверно, с песней невзначай. И тебя приду я иной, и тебя я в песне повстречал.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине», город Беломорск. Поехали!

открыл паука интернета. Проснувшись во вторник поутру, и чтобы увидеть луч света, набрал адрес солнце.ру.

0: Упс.
1: Где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой. Неформатное радио.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Давай поиграем. Жили-были три китайца. Як, цедрак, цедрак, цедрони. Дальше не помню, но тебе водить.

трудно согреться. Шины чадят, мало водки в крови. Если чей-нибудь пепел стучит в твое сердце, вытряхни пепельницу. Живи, живи в полный рост.

услышу тебя, если ты за спиной. Я узнаю тебя среди тысяч в толпе, но теряю тебя в скучных днях.

зима, белоснежный полог. Скоро осень стряхнет с крыльев капли дождя, все идет чередом, только я без тебя.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

зрачки, как маячки. А на рассвете в туалете я подсчитывал очки. А ты опять начнешь страдать. Ты будешь в этом превосходном, мне тебя не перегнать, но мне плевать. Я буду ждать, я буду биться и ломиться, буду двери вышибать, но мне плевать. Я буду ждать, я лучше всех.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Не молчи, растопи в сердце лед. И я отправляюсь в дорогу, мой путь светел я.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Друзья, в эфире
1: «Мир
2: неформатный».
1: Радио. Занимательная история от Димы Дмитриева.
3: Вспомним, не чокаясь.
4: System of a Down. Система падения. Армяно-американская группа образовалась в Лос-Анджелесе в 1992 году Сержем Танкяном и Дарреном Малакяном. Они хотели назваться «Жертвой падения», но бас-гитарист Шаво Ададжан сказал, что если назвать группу System of a Down, то в магазине диски будут лежать рядом с группой Slayer. Все просто. Люди сразу думали о продакшенах и там продажах всяких. Есть старый анекдот. Мойша спрашивает у сына: «Абрамчик, скажи папе, сколько будет 2 плюс 2? Так и папа, мы продаем или покупаем?» Так вот, народ, армяне знают, чего, как продавать. 5 альбомов продали 40 миллионов тиражей. А Toxic City, альбом 2001 года, 12-миллионным тиражом. И с него и заслушаем Toxic City.

0: Участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага Воин». Поехали!